0: Ылдамдыкты ашырып айдоо адам өмүрүнө кол салуу. Жол эрежесин сактоо ар бирибиздин милдетибиз. Ар бир туурак адам сиздин жана жакындарыңыздын коопсуздугу. Ар жуманын чейшемби, бейшемби күндөрү саат 10:00 10:00 өткөндө Жол эрежеси радио сабагы биринчи радионун эфиринде. Жол белгилери боюнча адистерден угасыздар.
1: Ардактуу радио каармандар, назарыңыздарда жол эрежеси радио сабагынын кезектеги чыгарылышы. Микрофондо Улмаз Кайумова, саламатсыздарбы? Жол эрежелери жол кыймылынын бирдей тартибин, анын катышуучуларынын жана ички иштер органдарынын республиканын бүткүл аймагында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо жагында атайын контролдоочу, көзөмөлдөөчү жана уруксат берүүчү функцияларды аткарган ыйгарым укуктук кызматкерлеринин өз ара мамилелерин белгилейт. Жол белгилери болсо, бул ченемдик укуктук актылар менен бекитилген жол эрежесинин маанилүү бөлүгү. Алар белгилүү түстө, формада жана чоңдукта жасалып, көчөлөрдүн, жолдордун боюна жүрүү багытынын оң жагына орнотулат. Бүгүнкү радио сабакта горизонталдык чийиндердин акырында турган чийиндери жана вертикалдык чийиндерге токтолобуз. Бишкек шаардык милициянын кайгол кызмат башкармалыгынын башчысынын орун басары Улан Саргашкаев жол чийиндери, андагы горизонталдык жана вертикалдык чийиндердин мааниси жөнүндө айтып берди.
2: Саламатсыздарбы радио угармандар. Бүгүнкү биздин радио сабак жол чийиндери боюнча болмокчу. Горизонталдык чийиндер, сызыктар, жебелер, жазуулар жана жүрүүчү бөлүктөгү башка белгилер кыймылдын белгилүү режимдерин жана тартибин белгилейт. Жээ жол кыймылынын катышуучулары үчүн башка маалыматты камтыйт. Горизонталдык чийин туруктуу же убактылуу болушу мүмкүн. Туруктуу горизонталдык чийиндер үчүн анын ичинде жол белгилеринин сүрөттөлүшүн кайталоо төмөндөгүдөй түстөр менен белгиленген: ак, сары, кызыл, көк, кара, жашыл. Убактылуу жол чийиндери үчүн 1-4, 1-10, 1-17, 1, 1-17-2 жана 1-26 чийиндеринен тышкары кызгылт сары түс белгиленген горизонталдык чийиндер. Вертикалдык чийиндер жол курулуштарындагы жана жол жабдууларынын элементтериндеги кара жана ак тилкелердин айкалашы катары тик чийин алардын көлөмүн көрсөтөт жана визуалдык багыт берүүчү каражат катары кызмат кылат.
1: Ал эми горизонталдык чийиндердеги 1-24-7 баштап 1-26 чийиндери боюнча Улан Саргашкаев мындай түшүндүрдү.
2: 1-24-7-8-9-3 дипломатиялык корпустун транспорт каражаттары үчүн гана токтоп туруу белгисин кайталоо. 1-25 жасалма текши эместиктерди белгилөө. 1-26 түсү сары ушул эрежелерде белгиленген учурларда оңго же солго бурулууну кошпогондо алдыда бара жаткан жолдо тыгын пайда болсо ал айдоочуну токтотууга мажбур кылган транспорт каражаттарын туурасынан багытта жүрүүсүнө тоскоолдук жараткан чыгууга тыюу салынган кесилиштин участогун белгилейт. Чийин өз алдынча же болбосо 1-35 жол белгиси менен бирге колдонулат. 1-1, 1-2 жана 1-3 сызыктарын кесип өтүүгө тыюу салынат. 1-2 сызыгын транспорт каражатын жол жээгине токтотуу үчүн жана ага токтоого же токтотуучу жайга турууга уруксат берилген жерлерден кесип өтүүгө жол берилет. 1-2 сызыктын өтүүгө транспорт каражаттарын жолдун четинде токтотуу үчүн жана андан чыгып баратканда токтоого же токтотууга уруксат берилген жерлерде жол берилет. 1-5, 1-8 сызыктарын каалаган тараптан кесип өтүүгө уруксат берилет. 1-9 сызыгын эгерде ал айдоочунун оң жагында жайгашкан болсо реверсивдүү светофорлор жок болгондо же алар өчүрүлгөндө кесип өтүүгө уруксат берилет. Реверсивдүү светофорлор күйүп турганда эгерде ал бир багытта жүрүүгө уруксат берилген тилкелерди бөлсө эки тараптан тең реверсивдүү светофорлорду өчүрүүдө айдоочу дароо 1-9 чийинин сызыгынан оңго которулушу керек. Карама каршы багыттагы транспорт агымын бөлүп турган 1-9 сызыктан реверсивдүү светофорлор өчүрүлгөн учурда өтүүгө тыюу салынат. 1-11 сызыгын үзгүлтүктүү сызык тарабынан ошондой эле үзгүлтүксүз сызык тарабынан бирок озуп өтүү же айланып өтүү аяктаганда гана кесип өтүүгө уруксат берилет. Эгерде жол белгилеринин анын ичинде убактылуу белгилердин же горизонталдык чийиндердин сызыктардын маанилери бири бирине карама каршы келсе же чийиндер жетиштүү айрылмаланбаса айдоочулар жол белгилерин жетекчиликке алууга тийиш. Эгер де убактылуу чийин сызыктары жана туруктуу чийин сызыктары бири-бирине карама-каршы келсе, айдоочулар убактылуу чийин сызыктарын жетекчиликке алышы керек.
1: Жогоруда айтылган жол чийиндеринин маанисине дагы бир ирет кайрылабыз. 1247-893 дипломатиялык корпустун транспорт каражаттары үчүн гана токтоп туруу белгисин кайталоо. 1.25 жасалма текшие эмеректерди белгилөө. 1.26 түсү сары. Ушул эрежелерди белгилеген учурда оңго же солго бурулууну кошпогондо алдыда бара жаткан жолдо тыгын пайда болсо, ал айдоочунун токтотууга мажбур кылган транспорт каражаттарынын туурасынан багытта жүрүүсүнө тоскоолдук жараткан, чыгууга тыюу салынган кесилиштин участогун белгилейт. Чийин өз алдынча же болбосо 1.35 жол белгиси менен бирге орнотулат. 1.1, 1.2 жана 1.3 сызыктарын кесип өтүүгө тыюу салынат. 1-2 сызыгын транспорт каражатын жол жээгине токтотуу үчүн жана ага токтоого же токтоочу жайга турууга уруксат берилген жерлерден кесип өтүүгө жол берилет. 1-2 сызыктан өтүүгө транспорт каражатын жолдун четинде токтотуу үчүн же андан чыгып баратканда токтоого же токтотууга уруксат берилген жерлерде жол берилет. 1-5, 1-8 сызыктарын каалаган тараптан кесип өтүүгө уруксат берилет. 1-9 сызыгын эгерде ал айдоочунун оң жагында жайгашкан болсо, реверсивдүү светофорлор жок болгондо же алар өчүрүлгөндө кесип өтүүгө уруксат берилет. Реверсивдүү светофорлор күйүп турганда эгерде ал бир багытта жүрүүгө уруксат берилген тилкелерди бөлсө, эки тараптан тең. Реверсивдүү светофорлорду өчүрүүдө айдоочу дароо 1-9 чийининин сызыгынан оңго которулушу керек. 1-11 сызыгын үзгүлтүктүү сызык тарабынан, ошондой эле үзгүлтүксүз сызык тарабынан, бирок озуп өтүү же айланып өтүү аяктаганда гана кесип өтүүгө уруксат берилет. Эгерде жол белгилеринин анын ичинде убактылуу белгилердин жана горизонталдык чийиндердин сызыктарынын маанилери бири-бирине карама-каршы келсе же чийиндер жетиштүү айырмаланбаса, айдоочулар жол белгилерин жетекчиликке алууга тийиш. Эгерде убактылуу чийин сызыктарын жана туруктуу чийин сызыктары бири-бирине карама-каршы келсе, айдоочулар убактылуу чийин сызыктарын жетекчиликке алышы керек. Вертикалдык чийиндер жол курулуштарындагы жана жол жабдууларынын элементтериндеги кара жана ак тилкелердин айкалышы катары тик чийин алардын көлөмүн көрсөтөт жана виртуалдык багыт берүүчү каражат катары кызмат кылат. 2.1.1, 2.1.3 бул элементтер жүрүп бараткан транспорт каражаттары үчүн коркунуч туудурганда жол курулмаларынын элементтерин, көпүрөлөрдүн, таяныштардын, жол өткөлдөрүн, парапеттердин акыркы бөлүктөрүн жана ушул сыяктууларды белгилейт. 2.2 туннелдерди, көпүрөлөрдүн жана өтмөктөрдүн төмөнкү четтерин белгилейт. 2.3 бөлүштүрүү тилкелеринде же коопсуздук аралчаларында орнотулган тегерек тумбаларды белгилейт. 2.4 багыттоочу мамыларды, оюктарды, тосмо мамыларды жана башкаларды белгилейт. 2.5 чакан радиустагы тегеректерде, тик түшүүлөрдө жана башка кооптуу участоктордо жол тосмолорунун каптал беттерин белгилейт. 2.6 башка участоктордогу жол тосмолорунун каптал беттерин белгилейт. 2.7 кооптуу участоктордогу бордюрларды жана бийик коопсуздук аралчаларын белгилейт. Жол кыймылынын эрежелери айрыкча мүнөздүү жол кырдаалдарында көп жылдык практиканын негизинде иштелип чыккан жол кыймылынын катышуучуларынын жүрүм-турумдарынын комплексүү чагылдырылышы. Жол кыймылынын ар бир катышуучусу жол белгилерине көңүл буруп, жол эрежесин так сактаса, жол кырсыгын алдын алууга боло турганын жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын баспасөз кызматынын жетекчиси Нурсултан Муратбеков эске салды.
3: Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жол кыймылынын катышуучуларын, айдоочуларды, жөө жүргүнчүлөрдү, велосипедчилерди жана жүргүнчүлөрдү жол эрежесин так жана үзгүлтүксүз сактоого чакырат. Жол эрежелери жөн гана мыйзамдын талабы эмес. Бул адам өмүрүн, ден соолугун жана коопсуздугун коргоого багытталган маанилүү нормалар. Ар бир айдоочу рулга отурган учурда өзүнүн гана эмес, айланасындагы адамдардын өмүрү үчүн дагы жоопкерчилик тартаарын унутпоого тийиш. Ылдамдыкты ашыруу, каршы тилкеге чыгуу, кызыл жарыкка өтүү, телефон колдонуп унаа башкаруу, коопсуздук курун тагынбоо жана мас абалына рулга отуруу оор кесепеттерге алып келет. Жөө жүргүнчүлөр да жолдон өтүүдөн этият болуп, белгиленген өтмөктөрдү гана колдонууга, светофордун талаптарын так аткарууга жана жолго күтүүсүз чыга калбоого милдеттүү. Ата-энелерден балдарга жолдо өзүн алып жүрүүнүн эрежелерин үйрөтүүнү өзгөчө көңүл бурууну суранабыз. Балдардын коопсуздугу чоңдордун жоопкерчилиги. Жол эрежелерин сактоо бул ар бир жарандын мыйзам алдындагы гана эмес, коом алдындагы дагы жоопкерчилиги. Ар бир туура аракет кырсыктарын алдын алып, адам өмүрүн сактап калат. Урматтуу жол кыймылынын катышуучулары, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын коопсуздугу үчүн жолдо тартипти сактаңыз, бири-бириңиздерди урматтаңыз жана ар дайым этият болуңуз. Жол коопсуздугу ар бирибиздин көз каранды. Жол эрежесин так сактаңыздар.
1: Урматтуу радио окуучулар, ушуну менен жол эрежеси радио сабагы соңуна чыкты. Уктурууну даярдап алып барган Улмаз Кайомова, саламатта болуңуздар.
4: Сегодня 30 июня. Сегодня отмечается Международный день парламентаризма. 30 июня отмечается Международный день парламентаризма. Он установлен в 2018 году решением Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в память о состоявшейся в этот день в 1889 году первой международной конференции Межпарламентского союза. Основанный в 1889 году, сегодня Межпарламентский союз является политической многосторонней организацией, нацеленной на развитие международного сотрудничества и разрешения конфликтов путем диалога, а не военных действий, и служит надежной платформой для парламентской дипломатии, позволяя странам вести конструктивные переговоры и предоставлять посреднические услуги. Эта глобальная организация парламентов разных стран также призвана совершенствовать институты парламентаризма во всем мире, подчеркивая его важность в деле улучшения жизни людей. В организацию входят 183 национальных парламента и 15 ассоциированных членов. О высоком авторитете организации свидетельствует и то, что ее многие деятели были удостоены Нобелевской премии мира, что подчеркивает их вклад в глобальные усилия по установлению мира. Наличие сильного, сбалансированного действующего парламента является одним из признаков и основ демократии. Представляя интересы своих избирателей, парламентарии должны стремиться обеспечить эти интересы путем принятия соответствующих законов, внесение поправок в уже принятые законодательные акты в том случае, если того требует объективная реальность. Парламент, стремящийся своей деятельностью улучшать жизнь граждан, не забывающий о защите наиболее уязвимых слоев населения, это воплощение идеала принципов парламентаризма. Парламенты также увязывают международные и национальные повестки дня, гарантируя исполнение правительствами подписанных ими международных договоров и соглашений. Они играют важнейшую роль в осуществлении повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. Межпарламентский союз, тесно сотрудничая с парламентами разных стран, способствует налаживанию диалога при решении глобальных проблем, разрешении конфликтов, а также является определенным гарантом исполнения международных договоров. Эта организация, являясь участниками деятельности ООН, способствует вовлечению национальных парламентов в международные процессы, связанные с решением вопросов безопасности и устойчивого развития, программа которого была в свое время рассмотрена и принята Организацией Объединенных Наций. Согласно истории развития парламентаризма, старейшим парламентом принято считать учрежденный в X веке исландский Альтинг, хотя различные формы представительства существовали еще и в эпоху Древнего мира. В настоящий момент существуют две формы этого представительного органа законодательной власти – однопалатные и двухпалатные парламенты. По данным организации, в мире из 188 национальных парламентов 81 является двухпалатным, а 107 однопалатными, что составляет всего 269 палат парламента с примерно 40 тысяч депутатов. При этом почти 27% членов парламентариев мира женщины, а более 31% членов парламентов мира моложе 45 лет. В рамках Международного дня парламентаризма проходят различные мероприятия, которые каждый год посвящены определенной теме. Более чем в 25 государствах есть свои национальные дни парламентаризма. Сегодня отмечается Международный день астероида. Международный день астероида провозглашен в резолюции Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от декабря 2016 года в целях повышения информированности общественности об опасности столкновения с астероидами. Этот космический праздник решено отмечать ежегодно на международном уровне 30 июня в годовщину Тунгусского феномена над Сибирью. В этот день в 1908 году произошла масштабная астероидная катастрофа с планетой Земля столкнулся Тунгусский метеорит. Взрывную волну, схожую по мощности с взрывом водородной бомбы, зафиксировали ученые разных стран. На территории 2000 квадратных километров были повалены деревья, погибли животные и пострадали люди. Однако исследователи, ученые и энтузиасты до сих пор не пришли к единому мнению по этому событию. Инициатива же учреждения новой даты принадлежит Ассоциации исследователей космоса и поддержана Комитетом по использованию космического постсоветского пространства в мирных целях. А главные идеологи дня – рок-музыкант, гитарист группы Queen и астрофизик Брайан Мэй и режиссер Грег Рихтерс. Их сотрудничество началось в феврале 2014 года, когда Брайан Мэй написал музыкальное сопровождение для фильма «Катастрофы Рихтерса о падении крупного астероида на Лондон». В результате и родилась идея о создании Дня астероида. Астероид – это небесное тело Солнечной системы, движущееся по орбите вокруг Солнца и не имеющее атмосферы. Астероиды имеют неправильную форму и значительно уступают по размерам и массе планетам. Точное определение термина «астероид» до сих пор не установлено. До 2006 года астероиды также называли «малыми планетами». По мнению ученых, в Солнечной системе может находиться от 1,1 до 1,9 миллиона астероидов, объектов, имеющих размеры более 1 километра. Наибольшее скопление астероидов в поясе между Марсом и Юпитером. Самые крупные из известных – Цицера, Веста и Паллада, причем Цицера уже получила статус карликовой планеты. По данным Центра НАСА, на сегодняшний день обнаружено более 32 тысяч объектов, сближающихся с Землей. Хотя Земля значительно больше всех известных астероидов, эти небесные тела представляют серьезную потенциальную угрозу для планеты. Столкновение с астероидом размером более 3 километров может привести к уничтожению цивилизации, как максимум, а как минимум принести значительный ущерб и разрушение. О подобных возможных ситуациях снято немало фильмов-катастроф, поэтому астрономы пристально следят за астероидами, опасными для жителей планеты. Вот и День астероида призван повысить уровень осведомленности общественности об астероидной опасности и о мерах по поддержанию связи в критической ситуации, которые должны приниматься на глобальном уровне в случае возникновения реальной угрозы столкновения с объектами, сближающимися с Землей. Это международная инициатива. Инициатива призвана скоординировать усилия человечества в деле развития систем раннего обнаружения угрожающих Земле небесных тел и поиска путей предотвращения столкновения астероидов с планетой в интересах всеобщей безопасности. В этот день был открыт самый знаменитый лондонский мост Tower Bridge. Во второй половине 19 века из-за возросшего автомобильного и пешеходного движения в районе порта в Ист-Энд британской столицы встал вопрос о строительстве новой переправы восточнее лондонского моста. В 1876 году был создан комитет для решения этой проблемы, который организовал конкурс на лучший проект будущего моста. В 1884 году был объявлен победитель и принято решение о строительстве моста, предложенного инженером Горасом Джонсом. После его смерти в 1887 году строительство возглавил Джон Вольфе Берри. Строительные работы начались 21 июня 1886 года и продолжались 8 лет. На строительство моста было затрачено свыше 1 миллиона фунтов. 30 июня 1894 года мост был торжественно открыт принцем Уэльским Эдуардом и его супругой принцессой Александрой. Tower Bridge или Тауэрский мост выполняет важную функцию. В нормальном режиме по нему едет нескончаемый поток машин. В определенные часы мост раздвигается, чтобы пропустить крупное судно. 60-метровые кирпичные устои моста имитируют форму готических башен. Кроме проезжей части, на мосту устроен переход для пешеходов, служащий для связи между берегами при разведенном нижнем пролете и обслуживается лестницами и лифтами внутри башен. Tower Bridge уже более 100 лет является визитной карточкой британской столицы. В этот день при возвращении на Землю погиб экипаж космического корабля «Союз-11». 19 апреля 1971 года в СССР на космическую орбиту была выведена первая в мире орбитальная станция «Салют». «Союз-10» был состыкован с «Салютом», однако перейти на станцию экипажу не удалось. Из-за технических недоработок стыковочного узла корабля «Союз» не получилось обеспечить герметичность стыковочной полости, и экипаж вернулся на Землю. Однако за двое суток до старта медики не позволили лететь в космос, борт инженеру. За 10 часов было принято решение о полете экипажа Георгия Добровольского на космическом корабле «Союз-11». В течение 23 дней космонавтам удалось провести уникальные эксперименты на орбите, однако 30 июня, когда они уже спускались на Землю, неожиданно открылся клапан дыхательной вентиляции, соединяющий кабину с наружной средой. Давление в спускаемом аппарате резко упало, космонавты потеряли сознание и не смогли закрыть клапан. Так, из-за нарушения герметичности спускаемого аппарата экипаж погиб. Программу сегодня за 30 июня подготовила Айдайн Заркулова.
5: Вы слушаете Беринчи радио. В эфире обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья. США и Иран договорились прекратить обмен ударами и продолжить переговоры по урегулированию ситуации в регионе. Ожидается, что уже 30 июня в Катаре стороны обсудят дальнейшую реализацию ранее достигнутых договоренностей и вопросы безопасности судоходства в Ормузском проливе. По сообщениям СМИ, после стабилизации ситуации движение коммерческих судов через Персидский залив продолжается в обычном режиме. Напомним, напряженность на Ближнем Востоке резко усилилась после серии инцидентов в районе Ормузского пролива, после чего последовал обмен ударами между США и Ираном. Тем временем ситуация в регионе остается напряженной. Израиль возобновил удары по югу Ливана, заявив, что целью стала инфраструктура движения Хизбалла. Продолжаются и удары по сектору Газа, что сохраняет риски дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Число жертв землетрясений в Венесуэле выросло до 1719 человек. Об этом сообщили в Национальной ассамблее страны. Спасатели продолжают разбирать завалы и находят новых погибших. Разрушено больше 800 зданий. Свыше 5000 человек получили ранения. Еще более 15 тысяч остались без жилья. В поисково-спасательной операции участвуют экстренные службы и волонтеры. Напомним, два землетрясения магнитудой 7,2 и 7,5 произошли 24 июня в Каракасе и нескольких регионах страны. На помощь Венесуэле уже прибыли международные спасательные команды и гуманитарные грузы. Экстремальная жара в Европе за последнюю неделю стала причиной гибели более 1300 человек. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения. Больше всего жертв во Франции. Самая высокая смертность зафиксирована среди людей старше 65 лет. По словам экспертов, темпы роста температуры в Европе вдвое превышают среднемировые показатели. При этом инфраструктура многих стран оказалась не готова к таким нагрузкам, а энергосистемы работают на пределе возможностей из-за высокого потребления электроэнергии. Напомним, аномальная жара в Европу пришла в середине июня. Во Франции, Великобритании, Нидерландах и Италии действует наивысший красный уровень погодной опасности. В Австралии хотят вдвое увеличить штрафы для соцсетей, которые продолжают работать без ограничений для детей. Соответствующие поправки в закон на этой неделе внесут в парламент. Об этом заявил премьер-министр Энтони Албанис. Максимальное взыскание для технологических компаний может вырасти почти до 70 миллионов долларов. Напомню, страна первой в мире запретила детям младше 16 лет заводить личные аккаунты на онлайн-платформах. Спустя полгода с момента вступления правил в силу, власти признали, что меры работают недостаточно эффективно. Многие несовершеннолетние по-прежнему обходят ограничения. Новые поправки также должны расширить полномочия комиссара по онлайн-безопасности. Он сможет запрашивать больше данных у самих компаний и сервисов, которые занимаются проверкой возраста пользователей. Нефть снова дорожает. Цены растут после эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Ранее иранский снаряд попал в грузовое судно в Ормузском проливе. Затем американские силы нанесли удар по Ирану, в ответ Тегеран атаковал военные объекты США в Кувейте и Бахрейне. На этом фоне нефть Brent подорожала на 0,8% до $72.5 за баррель. Стоимость WTI прибавила чуть более 1% и достигла $70 за баррель. Отраслевые эксперты предупреждают, если конфликт затянется, сырье продолжит дорожать. Напомним, еще на прошлой неделе Brent резко дешевело из-за роста перевозок через Ормузский пролив. Тогда котировки снизились более чем на 10%. В Великобритании на 40% расширят площадь центров для содержания нелегальных мигрантов. Как заявили в МВД королевства, мера вынужденная из-за нехватки мест на фоне роста числа иностранных преступников. Среди них – лица, совершившие кражи, поджоги, домашнее насилие и преступления сексуального характера. Сегодня на свободе находится почти 20 тысяч таких мигрантов. Это вдвое больше, чем в июне 2020-го. Иностранцы массово оспаривают депортацию в судах. Чаще всего они ссылаются на Европейскую конвенцию по правам человека или заявляют, что на родине им грозит опасность. По данным газеты «The Telegraph», за последние полтора года депортацию отменили сотням осужденных. Для решения к этой проблеме британское государство внесет на рассмотрение законопроект, который ограничит возможности мигрантов блокировать высылку. В частности, уберут двухступенчатую систему апелляций, которая затягивала рассмотрение дел на год. Вдобавок, лица, получившие отказ в убежище, будут депортированы сразу после вынесения приговора. Этот обзор новостей дальнего и ближнего зарубежья был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.

2026 жылы футбол аламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44. В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Маалымат блогу биринчи радио эфирде жаңылыктар. Биринчи радио ыкчам жана такмалымат.

0: Вы слушаете Биринчи радио, в эфире новости часа. В Кыргызстане в 2026 году пройдет ряд памятных и научно-культурных мероприятий, посвященных 110-й годовщине события Уркун. Подготовка проводится по поручению государственного секретаря Кыргызской республики Арслана Хойчиева. Основные памятные мероприятия запланированы на 8 августа в селе Кызылдыйхан Жайльского района у монумента жертвам Уркуна. Состоится памятная церемония. Затем мероприятие продолжится в Национальном историко-мемориальном комплексе Атабеит, где пройдут митинг-реквием, чтение Корана и общественные акции, посвященные сохранению исторической памяти. Кроме того, 6 и 7 ноября в рамках Дня памяти истории предков состоится международная научно-практическая конференция с участием отечественных и зарубежных исследователей. Участники обсудят исторические причины и последствия событий Уркуна, а также современные подходы к изучению национальной истории. Программа также включает культурные мероприятия, тематические выставки и театрализованные постановки. Организаторами выступают Министерство культуры, Национальная академия наук и ряд государственных учреждений страны. Секретарь Совета безопасности Кыргызстана Адилет Орозбеков принимает участие в неделе борьбы с терроризмом ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Выступая на конференции высокого уровня, он представил опыт Кыргызстана по выявлению и пресечению деятельности террористических и экстремистских структур, в том числе на ранних этапах. Было отмечено, что республика продолжает применять комплексный подход, сочетающий совершенствование законодательства, профилактику радикализации и работу с молодежью. Чемпионат мира по футболу продолжает радовать болельщиков яркими матчами. Уже на стадии плей-офф сборная Бразилии первая оформила выход дальше, обыграв Японию со счетом 2-1. Одной из главных сенсаций игрового дня стала победа Парагвая над Германией. Основное и дополнительное время завершилось в ничью 1-1, а в серии пенальти, точнее, оказались парагвайцы 4-3. Таким образом, Германия завершила выступление на турнире. Еще один напряженный матч прошел между Нидерландами и Марокко. Победитель также определился только в серии пенальти. Сильнее оказалась сборная Марокко, которая продолжает свое выступление на мировом первенстве. А уже сегодня внимание болельщиков будет приковано к еще одному матчу 1/16 финала. Кот-д'Ивуар сыграет против Норвегии. Победитель встречи выйдет в следующий раунд турнира. Напомним, в Кыргызстане матчи чемпионата мира по футболу транслирует Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской республики и телеканал НТР. Спорт. Следить за расписанием и трансляциями зрители могут на официальных ресурсах НТРК. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории Чуйска, Таласка, Баткентской, Сыкульской, Нарынской областей, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской областях дожди, грозы. Температура воздуха: Чуйская область плюс 28-33, Таласская область плюс 26-31, Баткентская область плюс 30-35, Ошская, Джалабадская области плюс 32-37, Сыкульская область плюс 24-29, Нарынская область плюс 25-30. В Бишкеке днем дождь, гроза, днем плюс 31-33.
1: 2026 жылы футбол аламы кайрадан бириген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
2: Ободо орошон ойлор.
3: Таза болсоң, суудай бол. Баарын жууп кетирген. Күчтүү болсоң, жердей бол. Баарын чыдап көтөргөн.

0: Birinci radyonun tolpundan Kıtay Terezi Sokturusu'nun gezekteki çağrılışını unuttunuzlar.
1: Вы слушаете Биринчи радио. В эфире обзор новостей стран Центральной Азии. Сегодня двухпалатный парламент Казахстана проведет последнее совместное заседание, сообщает 24KZ. Уже завтра в Республике Казахстан вступит в силу новая конституция. Она меняет структуру законодательной власти. Вместо двухпалатного парламента будет работать однопалатный курултай. Распоряжение о созыве совместного заседания подписал председатель Мажилиса Ерлан Кашанов. Заседание началось в 11 часов в Астане. Напомним, новая конституция получила поддержку граждан на общереспубликанском референдуме 15 марта. После этого парламент принял пакет законов, необходимых для перехода на новую модель. В мае депутаты одобрили конституционный закон о Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов. Документ определяет полномочия нового законодательного органа, порядок его работы и статус депутатов. Первые выборы в Курултай, как ранее сообщал глава государства, планируют провести уже в августе. До этого момента Казахстану предстоит завершить переход на новую парламентскую систему. На прошедшей неделе в ходе торгов на государственной товарно-сырьевой бирже Туркменистана зарегистрировано 26 сделок. Общая сумма валютных сделок составила свыше 58 миллионов 571 тысячи долларов. За иностранную валюту представители деловых кругов из Афганистана, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов, Таджикистана, Украины, Узбекистана закупили сжиженный газ ГК «Туркменнефть», а также автобензин марки «Эко-93» производства ГК «Туркменхимия». Также за иностранную валюту были реализованы пряжа хлопчатобумажная, хлопок-волокно, волокно-хлопковое очищенное рафинированное хлопковое масло. Страны-покупатели – Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Швейцария. В Вене министр экономического развития и торговли Таджикистана Абдурахманзаде Абдурахмон Сафарали провел встречу с генеральным директором Организации Объединенных Наций по промышленному развитию ЮНИДО Гердом Мюллером. По итогам переговоров стороны подписали грантовый проект по созданию системы единого окна для свободных экономических зон Таджикистана общей стоимостью 1 миллион 700 тысяч долларов. Проект финансируется Российской Федерацией через ЮНИДО и направлен на цифровизацию работы свободных экономических зон, упрощение административных процедур, повышение прозрачности и привлечение дополнительных инвестиций. В министерстве отметили, что реализация инициативы также должна способствовать развитию предпринимательства и укреплению инвестиционного потенциала Таджикистана. В Бишкеке запускают новый экологический и социальный проект «Посадка дерева молодоженами». Инициатива реализуется муниципальным предприятием «Бишкек-Зеленстрой» совместно с компанией «Green Air». Теперь молодожены смогут отметить день создания семьи посадкой дерева и внести вклад в озеленение столицы. Для участия необходимо подать заявку через официальный сайт мэрии Бишкека не позднее, чем за 2 недели до предполагаемой даты посадки. Участники смогут самостоятельно выбрать время и примерную локацию посадки. Также предусмотрена возможность приобрести подарочный сертификат на участие в проекте. Посадка будет проводиться на территориях с действующей системой орешания, в парках, скверах и других общественных пространствах города. Стоимость участия составит от 7800 до 15500 сомов, в зависимости от сезона и типа посадочного материала. Как отметили в мэрии, первым 5 молодоженам, подавшим заявку, деревья будут предоставлены бесплатно. Проект направлен на озеленение города и формирование новой семейной традиции – сохранять память о важном событии через заботу об окружающей среде. Главный тренер сборной Узбекистана по футболу Фабио Каннаваро не полетит в Ташкент вместе с национальной командой после завершения выступления на чемпионате мира, сообщает «Чемпионат Азия». По данным спортивного издания, Каннаваро вылетит из США в Италию. Сборная Узбекистана под руководством итальянского специалиста впервые в истории выступила на чемпионате мира. В заключительном матче группового этапа сборная Узбекистана проиграла ДРК Конго, не смогла выйти в плей-офф и завершила выступление на турнире. На фоне завершения выступления сборной на Мундиале некоторые блогеры и журналисты ожидали, что после возвращения команды в Ташкент состоится пресс-конференция с участием главного тренера и представителей национальной сборной. Этот обзор новостей стран Центральной Азии был подготовлен с использованием технологий искусственного интеллекта.
2: Чувствуете слабость, боль в горле, повысилось давление или появились другие непонятные симптомы? Ответы на эти и многие другие вопросы вы найдете в программе «Радиоклиника». Мы обсудим важные темы, такие как правильное питание, психическое здоровье, сахарный диабет, заболевания сердца и сосудов, а также вакцинация. Вы услышите советы от опытных врачей. Позаботьтесь о своем здоровье вместе с нами. «Радиоклиника» каждый вторник в 12:35 и четверг в 12:10 на Беринчи радио. Добрый день, в эфире Беринчи радио, программа «Радиоклиника», в студии Айдай Низаркулова, за режиссерским пультом работает Максат Мамыралиев. С наступлением жаркой погоды тысячи людей отправляются к рекам, озерам и водохранилищам, чтобы отдохнуть и освежиться. Врачи напоминают, что даже привычный отдых у воды требует внимательного отношения к своему здоровью и соблюдению элементарных правил безопасности и также правил купания. Прежде всего, специалисты рекомендуют выбирать для купания только официально разрешенные пляжи, где проверяется качество воды, состояние дна и организовано дежурство спасателей. Не менее важное – правильно подготовить организм к купанию. Особую осторожность следует соблюдать людям с хроническими заболеваниями, прежде всего сердечно-сосудистой системой, пожилым людям, а также детям. Также врачи отмечают о том, что нужно внимательно следить за детьми для того, чтобы не случилось непредвиденных ситуаций. Сегодня в эфире программы «Радиоклиника» мы обсудим правила безопасности на воде, а также правила купания. Для этого мы пригласили врача Центра семейной медицины номер 3 Айдану Кулматову. Добрый день, Айдана Алмазовна.
3: Здравствуйте.
2: Расскажите, пожалуйста, сегодня мы уже знаем, многие отправляются на Иссык-Куль, купаются, также вот в Бишкеке, в разных водоемах, детей родители отправляют на плавание в бассейны, да, ну, мы знаем, что там как бы уже есть такой хороший присмотр за детьми. Давайте сначала с вами поговорим об основных правилах купания, на что нужно обратить особое внимание и почему безопасность на воде так важна.
3: Как вы уже выше сказали, самое первое правило – нужно купаться в специально отведенных для этого водоемах. Нельзя купаться в местах, где есть запрещающие знаки. Почему? Потому что мы не знаем, какое дно в этом месте, и есть риски, что там есть острые камни, можно повредиться, также есть подводные течения. Если вода с виду кажется, что она спокойная, то есть подводные течения, которые могут унести человека. Также второе правило – это не купаться вблизи скутеров, катеров, кораблей. Также есть риски травм.
2: Давайте остановимся сначала на местах, где вот купаться нельзя. Получается, мы когда тоже проводили эфир, водолазы МЧС тоже говорили о том, что если озеро может выглядеть спокойно, то все равно в каком-то месте может быть какие-то вот либо течение сильное, да, либо, например, когда купаются именно в водоемах, да, там могут быть какие-то посторонние предметы, да, которые тоже могут поранить ребенка. Вот в летнее время, когда жарко, многие родители, получается, своих детей, вот они идут на пляж и, может быть, не всегда так смотрят за их безопасностью, да? Вот почему нужно обращать особенное внимание именно на детей? Потому что ребенок может быть играть у воды, да, в следующие 5 минут он может уже пойти гораздо дальше, тем более, если ребенок, например, не умеет плавать.
3: Все правильно. Дело в том, что дети, они еще не могут определять, что опасно, что нет, вот эти риски. Поэтому нужно обязательно, когда ребенок купается, если тем более он не умеет плавать, необходимо наблюдение взрослого человека рядом, постоянное. Также дети, они тонут бесшумно, то есть ребенок вот стоит, он может подскользнуться, упасть и уже не сможет встать и кричать даже не будет.
2: Вот об этом часто говорят как о взрослых, так и о детях, да, когда, например, бывают моменты, ребенок или человек, он сможет успеть что-то выкрикнуть, да, и то это происходит не сразу. Но вот в первые моменты, когда человек тонет, да, или видит, что он не справляется с ситуацией, он не совсем может издавать какие-то звуки, да, или, может быть, двигаться. На что нужно обратить особое внимание, например, какие действия может выполнять человек, может быть, тянуть руки наверх, вот зачем нужно следить?
3: Получается, в первые минуты человек может кричать, но не бывает так, как в фильмах, что там «спасите, помогите, на помощь». То есть мы можем заметить, что человек погружается под воду, некоторое время его нет, затем он снова всплывает, при этом у него хаотичные движения руками идут, он, получается, шлепает по воде, и при этом он находится в горизонтальном положении, то есть голова его всплывает, то снова погружается на дно. И в этот момент нужно срочно оказать помощь, получается, человеку.
2: Угу. Какую помощь нужно постараться оказать? Не на всех пляжах есть спасатели, да, или люди, которые наблюдают за вообще общей ситуацией. Что лучше делать? Часто потому что советуют, даже если вы очень хорошо купаетесь, да, старайтесь все равно, скажем так, одному, да, не идти на спасение человека.
3: Во-первых, нужно определить риски. То есть, если вы хорошо плаваете, то можно пойти спасать человека. Но если вы не умеете, то лучше закричать, чтобы рядом окружающие люди также заметили тонущего человека. Если есть спасатели, то позвали спасателей. Также, если есть возможность бросить, допустим, надувной круг, матрас, что-нибудь для спасения этого человека. Человек, который хорошо плавает, если у него есть эти навыки, должен, получается, направиться к тонущему человеку, перевернуть его на спину, чтобы голова его находилась
2: на
3: поверхности, и таким образом, взяв за подмышки, направиться к берегу.
2: Смотрите, какие советы вы можете дать по купанию? Например, не все маленькие дети умеют купаться, да, если они, может быть, даже находятся вблизи воды. Вот вы советуете родителям обязательно брать с собой и давать детям баллоны, нарукавники, да, чтобы их обезопасить?
3: Но даже если у ребенка есть баллоны, нарукавники, это не 100% безопасности ребенок. Поэтому обязательно, если ваш ребенок не умеет плавать, нужно наблюдать за ним. Он должен находиться от родителя на расстоянии вытянутой руки. Также, ну, сейчас есть спасательные круги, баллоны, нарукавники, но при этом наблюдение обязательно.
2: Вот врачи советуют, скажем так, аккуратно входить в воду, да, потому что температура тела может быть другой, да, и часто говорят о том, что бывает, что когда в первый раз входишь в воду, сразу нырять, это может быть опасно для здоровья. Вот какие советы по правильному входу в воду вы можете дать?
3: Все правильно. Во-первых, нельзя погружаться в воду сразу после принятия плотной пищи. То есть, если вы немного перекусили, можно купаться минут через 30 после еды. Если это была плотная пища, допустим, мясо, то только через час. Почему? Потому что после того, как мы покушаем, вся кровь отходит к желудку для улучшения переваривания. И когда мы начинаем плавать, то кровоток направляется обратно к мышцам, и это нарушает переваривание, у человека тошнота, диспепсия, неприятные ощущения, тяжесть в желудке может быть. Также необходимо погружаться постепенно, не резко нырять в воду. То есть вы полежали на пляже, на солнышке перегрелись, и при резком погружении может случиться спазм сосудов, мышц, судороги, поэтому необходимо медленно входить в воду.
2: Mm-hmm. Например, если человек переел, да, или долго находится вот именно в лежачем положении, есть риск того, что его тело расслаблено, да, и что он может сразу, скажем так, у него может не хватить сил купаться, потому что это я говорю для тех, кто, может быть, любит заплывать подальше.
3: Да.
2: Хорошо. Вот такой вопрос. Людям, например, вот если говорить не о детях, а о более взрослых, то с какими заболеваниями, да, нужно все-таки осторожнее купаться?
3: Угу. В первую очередь это сердечно-сосудистые заболевания, гипертония. Если человек резко входит в воду, то это может спровоцировать спазм сосудов, повышение давления и остановку сердца. Поэтому у таких пациентов они должны брать разрешение у врача на купание и также вот резко не входить в воду, постепенное погружение, то есть мы начинаем заходить медленно в воду.
2: А вообще, например, бывает, что вот на солнце в летнее время долго находиться тоже нельзя, говорят. На пляже многие дети, да, играют, а потом может тоже получить могут тепловой удар, солнечный удар, или вообще тело перегревать тоже не нужно. Вот что вы советуете, находясь на пляже, какие меры безопасности здоровья нужно предпринимать чаще всего?
3: На пляже нужно защищаться от солнца. Обязательно, если что и дети, что и взрослые, это головные уборы, также солнцезащитные SPF-средства, крема, спреи, чтобы не было ожогов, теплового удара.
2: Хорошо, а вот, например, мы говорим о детях, которые вот ходят в бассейны, да, в Бишкеке тоже большое количество бассейнов, и каждое лето становится детей все больше, тоже не всегда успевают спасатели смотреть за каждым из детей. Вот что вы советуете в такое время делать, что можно посоветовать именно, может быть, даже самим центрам, да, или, может быть, родителям, чтобы они тоже по возможности находились вот в то время, да, и, может быть, тоже присматривали за ребенком, который только учится, например, плавать?
3: Ну, желательно детям, которые только учатся плавать, проходить обучение вместе с тренером, под наблюдением тренера. Также главные правила в бассейне – это под присмотром, получается, тренера. Если есть такая возможность, то и родители могут присматривать во время купания.
2: Хорошо, а вот, например, про купание. Что вы советуете людям, которые умеют плавать только немного, но вот бывает же так, что они думают, я вот смогу куда-то дальше уплыть, да, хотя по мерам безопасности говорится о том, что здесь стоят буйки, и там дальше намного все-таки желательно не заплывать.
3: Даже самые опытные пловцы могут утонуть, то есть Почему? Потому что

0: Также прыгать с пирса можно только также в разрешенных местах, потому что есть риск травм шеи, головного мозга. Часто сейчас дети, подростки и взрослые тоже прыгают головой вниз. Встречаются случаи травм со смертельным исходом, поэтому во избежание их это можно делать только в специально отведенных местах.
1: Да, на самом деле каждое лето реаниматологи тоже говорят о том, что когда подростки, молодежь, они прыгают с пирса именно головой вниз, то есть опасность либо на дне может быть какой-то твердый предмет или камень, либо может вот именно шейные позвонки, да, получается, страдают.
0: Да, может произойти перелом шейного отдела. В зависимости от тяжести, конечно, будут и последствия. Самые страшные последствия – это смерть, параличи, парезы на всю жизнь. То есть можно лишиться возможности передвигаться самостоятельно.
1: А как вы советуете все-таки нырять и купаться? Вот лучше ногами вниз, может быть, ну, то есть не может быть, а точно. И как еще, вот многие, потому что бывает, что они начинают нырять, или вот эта вот популярная игра, когда в бутылку песок насыпают и тоже постоянно ныряют. Потом может не все, не хватить воздуха, да, организму. Какие риски могут быть именно вот с нырянием и с вот этими играми?
0: Очень важно перед тем, как отправить ребенка купаться, провести инструктаж, объяснить, что эти игры с нырянием, они очень опасны. Вы можете, как бы кажется, что не глубоко, сейчас я нырну и выйду обратно, но действительно может не хватить воздуха, или вы можете зацепиться за что-то на дне водоема, и это приведет к плачевным последствиям.
1: Еще есть популярные развлечения на воде, когда вот катаются на бананке, да, на катамаране, еще на каких-то именно мото, вот эти вот эти самые скутеры, да, хоть они и запрещены в местах такого большого скопления людей, но все же каждое лето мы видим, что катаются тоже большое количество людей. Вот не всегда на скутере может кататься один человек или два человека. Да? Если человек не умеет плавать, все-таки лучше остерегаться, да, вот таких скутеров, даже несмотря на вот дополнительный жилет.
0: Конечно. Есть, допустим, вот эти бананы есть у нас на Иссык-Куле. Они набирают скорость, затем скидывают людей. При этом, когда передний человек падает, он падает на человека, который сзади сидит. Также высок риск травм. Спасательные жилеты, они, конечно, помогают выплыть, но все же не нужно тоже 100% на них опираться и не пренебрегать правилами безопасности.
1: Еще летом бывают случаи, когда вот течением тоже, когда получается один, да, ребенок или несколько людей на вот этом вот надувном матрасе, да, большом, вот сейчас же тоже появились такие разные, чуть ли не домики на воде, да, и тоже были случаи, когда течением уносило далеко, да, и вот тоже потом спасательные операции целые проводились. Вот по вот этим мерам безопасности, что вы советуете? Лучше все-таки не отплывать далеко, или лучше, если ты увидел, что все-таки этот матрас плывет подальше, лучше все-таки развернуться и постараться вернуться на сушу, да?
0: Желательно не сажать на эти матрасы детей без наблюдения взрослого человека. А как вы и сказали, есть риски, что этот матрас с течением и с ветром может унести далеко. Если вы заметили, что он далеко отплывает от берега, нужно вернуть его обратно к берегу.
1: Часто тоже такая опасность есть при купании на воде,

0: Некоторые люди, им нравится купаться, когда вот идет дождь, да, и они отправляются вот именно в озеро, но бывают такие случаи, когда может начаться внезапный такой шторм, да, и тоже возникнут свои опасности, волны могут подняться довольно-таки на большое расстояние. Вот по советам лучше купаться совсем рядом с, если уж очень хочется, да, совсем рядом с сушей, да, что вы можете сказать?
1: Желательно в плохую погоду не купаться. Допустим, если идет дождь, то, скорее всего, и температура воды ниже, чем должна быть. И вот как до этого и говорили, это может привести к спазмам. Также в дождливую погоду обычно видимость снижена. То есть, если вы далеко уйдете вместе с течением, то очень сложно будет найти. Поэтому если прямо очень сильный дождь идет, желательно совсем не купаться. Но если не сильный, то возле берега. Также детям рекомендуется заходить в воду только по пояс, тем более тем, кто не умеет сами плавать.
0: И вот еще небольшие рекомендации для маленьких детей. Часто родители, когда ездят отдыхать, они, ну вот буквально несколько месячных детей тоже окунают в воду, да, чтобы они немного познакомились, да, ручки, ножки или вообще вот по таким тоже советам, как лучше, может быть, это делать, да, может быть, лучше не на долгое время, потому что все-таки ребенок же маленький, и мы не знаем, все ли дети, может быть, любят, да, такую температуру.
1: Если вы едете с маленьким ребенком на отдых, нужно подумать о безопасности. Конечно, это обязательно головные уборы, защита кожи от солнечных ожогов. И окунать ребенка, если вы уже решили его окунуть, то делать это, конечно, по желанию самого ребенка. Если он кричит, плачет и этого не хочет, не нужно насильно заставлять, потому что при погружении в холодную воду идет спазм не только мышц, но и диафрагмы, поэтому у ребенка может нарушиться дыхание, гипервентиляция легких. Также это огромный стресс. Поэтому, если вы чуть-чуть окунули ножки, допустим, если ребеночек играется, все хорошо, можете чуть-чуть пониже его опустить до пояса, допустим. Но если ребенок плачет, конечно, то насильно его окунать не рекомендуется.
0: Значит, если ребенок плачет, это все-таки знак того, что он это отторгает, да?
1: Правильно.
0: Хорошо, мы вот сегодня с вами поговорили об основных рекомендациях. Я надеюсь, что многие родители и дети будут их, конечно, соблюдать при купании как на озере, так и на водоемах, и даже когда они посещают, скажем так, сами бассейны. Конечно, вот мы хотим, чтобы дети все-таки купались безопасно, да, и такой один из главных советов, я думаю, то, чтобы родители постоянно наблюдали за детьми, да?
1: Обязательно.
0: Хорошо, спасибо вам большое за вашу информацию. Я напомню, что сегодня в программе «Радио Клиника» приняла участие врач Центра семейной медицины номер 3 Айдана Кулматова. Программу «Радио Клиника» провела Айда Незаркулова.
1: Спасибо.

0: Здравствуйте, далее в Абиринче радио программа «Кыргызстан», и сегодня в фокусе внимания нашей программы.
1: Летняя подработка, летний заработок. В Кыргызстане с началом летних каникул подростки и студенты стали чаще устраиваться на работу. Однако не все организации соблюдают правила приема несовершеннолетних и студентов. Что говорит закон и какую роль в этом играет Федерация профсоюзов Кыргызстана? Уважаемые радиослушатели, мы обращаем сегодня ваше особое внимание именно на эту тему. Почему? Потому что если говорить о летних каникулах, то летние каникулы – это не только бесконечный отдых у озера Иссык-Куль, у какого-либо водоема или, может быть, у какого-либо бассейна или подготовка к школе. Для подростков и даже для студентов это возможность заработать свои деньги. И вот сегодня мы об этом и будем говорить. А вот почему, я чуть позже скажу. Я думаю, тебе есть что добавить, Эрмек.
0: Да, на самом деле вопрос подработки молодежи, пусть это студентов либо школьников, такой очень важный момент. Многие дети хотят сами зарабатывать на свою жизнь, на мелкие расходы, и порой вот в летний период пытаются устроиться на ту или иную работу. Насколько это важно, может быть, для молодых людей, пусть это школьники, либо студенты уже, если не совершеннолетние, они получают опыт в работе, например, может быть, официантом, может быть, еще на каком-то производстве. И здесь возникает вопрос, насколько это безопасно, какие нужны предпринять меры самим родителям, самой молодежи и работодателям, и, может быть, какие здесь бывают трудности при устройстве на работу.
1: Но безопасный труд школы, безопасный труд студента, это, конечно, хорошо, но бывают и такие случаи, когда подросток заработал деньги, но тот или иной работодатель ему эти деньги, к сожалению, не выплачивает. И, конечно, у многих таких родителей, родителей такого ребенка и возникает вопрос, а что же делать в этом случае? И мы сегодня в программе и поговорим о том, какие нарушения при трудоустройстве несовершеннолетних сегодня чаще всего встречаются в нашей стране, насколько сами работодатели соблюдают требования Трудового кодекса при найме несовершеннолетних или студентов, с какого возраста подростки могут официально работать. Если они могут работать, то, соответственно, какие условия определенные есть. Очень часто родители задаются вопросом, какие виды работ запрещены для лиц младше 18 лет, какие, может быть, ограничения по продолжительности рабочего дня и недели существуют для подростков и студентов именно в летнее время года. Мы эту тему сегодня, конечно, не зря поднимаем. Мы понимаем, что на самом деле эта тема сегодня актуальна. Почему? Потому что летние каникулы уже наступили. И, конечно, сейчас дети, студенты задаются вопросом, даже спрашивают у своих пап и мам, а можно ли мне летом поработать? И, конечно, у многих родителей возникают и те вопросы, соответственно, которые я уже озвучила. И мы сегодня в студию прямого эфира пригласили председателя Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Мурадила Джумадильдеулу. Мурадил Джумадильдеевич, здравствуйте. Очень здравствуйте. Приятно видеть вас в студии прямого эфира. Ну, хотелось бы мне сейчас обратиться к нашим уважаемым радиослушателям, к родителям, чьи дети, может быть, сейчас задумываются о том, или, может быть, уже спросили: мама, папа, можно ли нам работать? Мы хотим заработать свои, соответственно, деньги. То хотелось бы озвучить номер телефона 0502-39-21-90. Также хотелось бы напомнить и о том, что у нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook. Мурадил Джумадильдеевич, спасибо огромное, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Я знаю, что, конечно, вот та тематика, которую мы сегодня, соответственно, вынесли на суд наших уважаемых радиослушателей, она не теряет своей актуальности буквально вообще никогда. Почему? Потому что летний период, это летние каникулы, студенты сейчас тоже отдыхают, и многие из них, например, уже не хотят просить денежные средства у своих родителей, а хотят сами заработать. И, конечно, вот те вопросы, которые я озвучила, многих наших родителей сейчас, конечно, интересуют, поэтому вы сидите у нас в студии. студии Беринчи Радио, в студии прямого эфира, чтобы наконец-то объяснить, как родителям, как работодателям, что на самом деле нужно иметь в виду. Мурадил Джумадильдеевич, вот на ваш взгляд, насколько вот сегодня актуально опять затрагивать работу, затрагивать тему касательно того, что вот в летний период многие наши дети, студенты хотят заработать. Ведь эта тема, она же тоже не просто так возникает. В адрес Федерации профсоюзов Кыргызстана наверняка поступают вопросы, как может быть от самих детей, от студентов. Может, возникают вопросы у самих родителей, и они в Федерацию профсоюзов, конечно, обращаются. Ведь мы понимаем, что Федерация профсоюзов Кыргызстана не просто вот вы следите за соблюдением законов, вы и сами, может быть, активно проводите профилактическую, контрольную работу. И вот сегодня, я думаю, нам есть что сказать сегодня. Пожалуйста.
2: Здравствуйте, спасибо, что пригласили. На самом деле, тема сегодняшняя, она очень актуальна, как вы правильно заметили, во все времена. Мы сами, наверное, сталкиваемся с этой ситуацией, потому что я на своей школе тоже помню, что, будучи еще школьником, пытался подработать, это еще было 12-13 лет тогда еще, и буквально у меня сейчас сын подросток тоже пытается подработать. Да? Поэтому хотелось бы в первую очередь остановиться, что позволяет нам закон. Что законом запрещено. В первую очередь, все мы работаем в рамках трудового законодательства. Что говорит закон? Закон говорит о том, что к труду могут привлекаться лица 14-15 лет, которые на сегодняшний день только с разрешения родителей, и в неделю они могут работать 24 часа только. При этом лица 16-18 лет, они могут работать, привлекаться к работе, в неделю у них 36 часов. Соответственно, у нас есть такая еще конвенция, 182-я Международная организация труда по искоренению тяжелого детского труда, которую мы ратифицировали, кстати, и не запрещается категорически привлекать на особо опасные работы детский труд. Это было очень актуально, на самом деле этот вопрос рассматривался, и Кыргызстан сегодня считается той страной, в котором нету детского труда. Мы не исключаем детский труд, потому что в доме надо корову пасти, там сено покосить и так далее. Это стандартно, это помощь родителям. Мы говорим там, где они реализовывают за деньги. Ну, конечно, сейчас такое время, что и дома ребенок мусор вынесет за деньги, да? Бесплатно они ничего не делают уже, как мы раньше. Поэтому по законодательству так. При этом категорически запрещается привлечение детей в тяжелый труд. Вот то, что говорит закон. Что происходит на практике? На практике мы сталкиваемся с той ситуацией, что на сегодняшний день именно в части неформальный сектор привлекает детский труд. Бывают случаи, когда, допустим, берут стажерами, ребенок пришел, поработал две недели, говорят, ты не подходишь нам, ты свободен. При этом еще навешивают на него, если он работал в кафе, сбой посуды и так далее. При этом ребенок не то что заработал, он еще, кажется, должен. Вот. И мы сейчас говорим о том, что необходимо это все вещи легализовать. Стажировка, она должна быть оплачиваемой. В рамках него что делает федерация? Это как бы не просто, что было на словах. Мы в прошлом году начали такой уникальный проект совместно с уполномоченным по правам детей при президенте Кыргызской республики и фондом Эбертом. Мы проводим разъяснительную работу в школах для учащихся 9-10 11 классов, это последние классы, о том, что труд он должен быть оплачиваемый, стажировка должна быть оплачиваемой, согласие родителей вы должны соблюдать. Ваша задача учиться, а потом уже работать. При этом мы уже закончили эти открытые уроки 382 школы, в котором приняли участие 33 тысячи учеников. Для чего? Для того, чтобы на практике мы им объясняем, рассказываем разные кейсы. Допустим, в моем случае был такой, два года назад к нам обратилась женщина. У нее 9 детей, 10-м она беременна, старшей 17. Она привела ребенка подзаработать летом в кафе. Первый же рабочий день она засунула 3 пальца в мясорубку, инвалидность. Что мы можем сделать? Она пыталась, обратилась к нам, говорит, помогите, говорит, мы поможем, помогите, говорит, компенсацию получить. Ну как мы докажем, что ребенок работает? Или другой случай, вот у нас недавно тоже была ситуация, ребенок обратился в 9 класс из Иркутской области, ребенок поработал, ему не выплатили деньги, соответственно, наши инспекторы труда вмешались и оплатили. Или даже у студентов. Вот недавно была студентка первого курса, проработала и должны были выплатить 4 тысячи, не доплатили, она обратилась к нам. Соответственно, наши инспекторы составили иск, предъявили работодателю, говорят, если в судебном порядке будем взыскивать, то, соответственно, уже работодатель не то, что 4 тысячи, и выплатили 20 тысяч. То есть, говорит, все, говорит, от греха подальше, говорит, все, мы нормально. То есть, вот эта вся наша консультация, Федерация профессиональных союзов Кыргызстана, оказывается совершенно бесплатно. Мы сейчас не делим члены профсоюза, не члены профсоюза, потому что мы ясно понимаем, что потенциально это будущие члены профсоюза. Мы сейчас им оказываем практическую помощь для того, чтобы они дальше своим сверстникам рассказывали, что увидеть, оказывается, нужно соблюдать. Чаще всего, вот буквально сегодня появилась информация, к сожалению, вы, наверное, тоже читали, что ребенок в кафе ваше от удара током умер. Вот. Это что говорит? Нарушение техники безопасности. На автомойках ребята работают. Соответственно, сегодня по молодости они не чувствуют вред здоровью. С годами оно проявится. То есть ребенок еще молодой. То есть у нас вот такие вот кейсы есть. И из-за этого сейчас задача у федерации побольше проводить разъяснительную работу. И объяснять не только самим детям, но и работодателям, и родителям. Потому что бывают случаи, когда родители заставляют выходить на работу, это тоже не исключение. И мы тоже объясняем, что на такой тяжелый труд нельзя. И работодателям это объясняем. Соответственно, нам сейчас у нас идет очень тесная работа с бизнесом по разъяснению. Особенно, это еще раз повторюсь, неформальный сектор. Где сегодняшний день все работают без трудовых соглашений. А без трудовых, как там у нас говорят, без бумаги ты букашка, да? Соответственно, без бумаги мы доказать ничего не можем.
1: А вот мне сейчас, знаете, что стало интересно, Мурадил Джумадильдеевич, каким образом вот Федерация профсоюза выявляет случаи незаконного привлечения подростков к работе? Должен быть какой-то определенный сигнал? Вот вы упомянули ту работу, которая была проведена с уполномоченным по правам ребенка, но ведь и этого мало. И мы понимаем, что это может быть в целях профилактики все это делается, но тем не менее лучше, конечно, профилактические меры, чем потом уже как-то, может быть, решать вопрос уже. Я уж не знаю, который уже, может быть, вот как вы упомянули, вот этот вот случай в Ожской области, где ребенка что, убило током, да?
2: Да, удары током.
1: Вот, и поэтому, каким образом вы выявляете? Должен быть сигнал или все-таки как вы определяете то, что вот, например, работодатель, например, не совсем на законных основаниях, например, взял на работу подростка, вы отметили, что там вот даже, вы даже градацию про озвучили, что с 14 до 15 лет в неделю всего лишь 24 часа, да. А может быть и того больше. Как вы выявляете это все?
2: У нас два подхода. Первый, у нас работает горячая линия 1229, где консультация всем оказывается совершенно бесплатной. Допустим, если мы в первом квартале рассматриваем около 900 с чем-то обращений поступило, то каждый пятый звонок это было от молодежи. То есть это то, что обращается сами. Соответственно, допустим, бывает, что на Рыне, Баткене, в Таласе обращаются к нам, но у нас есть представители на местах, мы перенаправляем туда. Ну, допустим, человек с Баткена же не может приехать в Бишкек. Соответственно, мы на местах, так скажем, офлайн режиме обслуживаем. Есть ситуация иная, профилактическая. Вот сейчас у нас инспекторы труда летом, они начали ходить по СТОшкам, по автомойкам, по базарам, по кафешкам и просто вести разъяснительную работу. У нас, как бы, в наших полномочиях есть только задача, что мы можем проводить мониторинг инспекции труда в тех организациях, где есть профсоюз. Но когда мы приходим, наши инспектора объясняют и так далее, то и работодатели, администрации и так далее с пониманием к этому относятся. Чаще всего даже, допустим, бывают люди, открыл автомойку, да, он даже не знает, что в соответствии с законом он должен был у ребенка сказать, принеси разрешение родителей. Говорит, а что, надо было? Все не вопрос. То есть нельзя сказать, что все такие монстры работодатели, и у всех есть дети, и поэтому все с пониманием к этому относятся. Но, конечно, бывают те, которые прогоняют наших инспекторов. Поэтому мы два пути выбираем. Не только сидим, ждем, когда жалоба поступит, а ходим, разъясняем. И вот я думаю, что ближайший июль, август, особенно горячая пора, эту работу мы проводим. Я, как я выше сказал, сама работа в школах, мы его продолжим в сентябре, и мы не остановимся, пока 2000 школ не закончим. Наша задача такая, чтобы хотя бы из 33 тысяч участников, которые нас приняли, хоть 10% запомнили информацию, я не говорю 50, это 3 тысячи, которые дальше могут предоставить им. Вот он пришел в кафе работать, он скажет своим сверстникам, а знаешь, у нас по закону вот так вот. Приходил профсоюз и объяснял вот так вот. И, соответственно, хоть такой эффект, так скажем, бумеранга, оно дальше должно пойти, да, вот. Поэтому два подхода, которые мы пока применяем.
0: Около 1000, да, вот обращений, да, вам было в этом году. Скажите, в основном молодежь, она дети, либо, может, подростки, в каких областях больше заняты по работе? Это может быть обслуживающий персонал, либо настройки и так далее. Вот какие виды,
1: какие направления? Да,
2: чаще всего, допустим, конечно же, это Иссык-Кульская область, потому что все уезжают туда. Бишкек, Ош, это столицы. Потому что, допустим, по численности на рынке население меньше, соответственно, и обращение меньше. А Баткен, допустим, занимает две области по численности, там тоже обращается. Но есть специфика. Допустим, на южной области работают на полях. А чаще всего вот это Бишкек и Сыпкуль, это уже сервис, сфера обслуживания. Это кафе, это автомойки, это вот буквально там продажа мороженого и так далее. То есть там, где человек должен стоять с утра до вечера. При этом, вот действительно было сказано, что норма 24 часа в неделю, они полноценно работают 8-часовой, то и 10 часов. Как только на восходе они начинают выходить на улицу, и на закате только уходят. Поэтому это занимает больше времени. Вот по регионам это у нас, в основном это города.
0: По каким, может быть, причинам, мотивам, например, работодатель берет несовершеннолетнего на работу? Может быть, им оплачивают меньше, чем взрослому? Или какие здесь причины могут быть?
2: Очень хороший вопрос. Если мы рассматриваем по законодательству, то количество часов может быть меньше, но в соответствии отработанному количеству часов, что ребенку, что взрослому, работодатель должен платить одинаково. По закону. Но на практике, конечно же, если ты берешь взрослого человека, который 30+, и ты его не обманешь, соответственно, ему выплачивается как положено. А ребенка платят двое, и то трое меньше. Соответственно, они уже готовы привлекать детский труд.
0: Ну, получается, детский труд, не все, наверное, такие, да, что хотят, может быть, обмануть ребенка, дать ему меньше. Но кто-то на самом деле хочет хорошо оплатить, например, несовершеннолетнему его работу.
2: Да, есть. Я еще раз, как бы сейчас сказал, добросовестные они есть, они оплачиваются, но это возникает вопрос из-за незнания трудового законодательства. Поэтому сферы работодателей тоже. Но кто-то, допустим, говорит, давай помогу ребенку, потому что действительно у него есть, должен подготовиться, как говорится, в школе, подзаработать, чтобы ребенок уже этот. Тем более сейчас они же все себя чувствуют очень взрослыми, самостоятельными в цифровых технологий. И поэтому мы рассматриваем эту часть именно оказывать консультацию со стороны для работодателей в том числе.
1: Мурадил Джумадильдеевич, ну вот давайте вот представим такую ситуацию. Вот, например, у меня сеть общественного питания, да, но я понимаю, что мне нужны люди для того, чтобы, например, мне помочь, а для этого я могу нанять, например, подростков от 14 до 15 лет. Ну хорошо, вот он приходит, и я, например, их беру, вот вы говорите, согласие родителей. Хорошо, согласие мамы и папы, они, соответственно, мне предоставили, я, правда, не знаю, в какой-то форме должно быть, вы это тоже сейчас скажете, озвучите. Ну вот, например, пришел ко мне подросток, да, и вот ему 15 лет. Вы сказали, что в неделю должно составлять сколько? 24 часа. Но он работает у меня, например, с 2 до 10. Это получается 8 часов, да? 8 часов 6 дней в неделю. 8 и 6 – 48, да? Получается, я не 24, а уже 48 часов. Вы меня, как работодателя, сможете наказать?
2: На сегодняшний день профсоюз не может наказать, но административное правонарушение именно это функция службы надзора инспекции при Министерстве труда. Они могут. Мы профсоюз сразу говорю о том, что мы, так, когда приходим в организацию, говорим, ребята, мы проводим мониторинг. Мы не карательный орган. Мы орган, который консультирует для того, чтобы завтра вас кто-то не пришел и не наказал. Вот, по административному. Поэтому это уже наказание. Мы только консультируем и подсказываем. Вот. А в части вот как раз вопросах, то, что 20, 14 лет, 15 лет, но у нас мы самое главное говорим о том, что было наличие трудового договора.
1: Угу.
2: Вот. И согласие, как вы подчеркнули, допустим, у меня была практика, мы на работу брали ребенка в прошлом году. Ребенку было как раз 15 лет, угу. И он принес в произвольной форме на мое имя. Говорит, я такая-то, такая-то, являюсь матерью такого-то ребенка, одной из родителей, угу. Хотя бы нужно, угу. Согласие. Даю согласие, приложила копию паспорта, свидетельство о рождении, угу. Ребенка. То есть это действительно ее ребенок, то, что она является матерью там. У ребенка паспорта как такого не было, потому что 15 лет. Угу. Соответственно, мы взяли свидетельство о рождении его и на основании заключили договор. У нас он работал, соответственно, приходил, уходил как раз по 2 часа в день, что ли, работал. Но у него основное это монтаж видео, угу. было и так далее. И мы, соответственно, оплатили.
1: Угу.
2: То есть, прежде чем требовать других, мы пытаемся всегда на себе это испытать, угу. какие трудности. Но еще раз могу сказать, что некоторые родители, тоже бывает так, что невидение, или же кто-то идет, допустим, от соседа и так угу. далее, берут разрешение. И многие дети из-за того, что родители против, скрывают то, что они работают.
1: Угу. Ну, мы об этом еще поговорим, сделаем это во второй части нашей программы. Сейчас у нас новости этого часа, новости послушаем, после чего обязательно продолжим.
3: В Кыргызстане в 2026 году пройдет ряд памятных и научно-культурных мероприятий, посвященных к 110-й годовщине события Уркун. Подготовка проводится по поручению государственного секретаря Кыргызской республики Арслана Хойчиева. Основные памятные мероприятия запланированы на 8 августа. В селе Кызылдыйхан Жайльского района у монумента жертвам Уркуна состоится памятная церемония. Затем мероприятие продолжится в Национальном историко-мемориальном комплексе Атабеит, где пройдут митинг, реквием, чтение Корана и общественные акции, посвященные сохранению исторической памяти. Кроме того, 6 и 7 ноября в рамках Дня памяти истории предков состоится международная научно-практическая конференция с участием отечественных и зарубежных исследователей. Участники обсудят исторические причины и последствия событий Уркуна, а также современные подходы к изучению национальной истории. Программа также включает культурные мероприятия, тематические выставки и театрализованные постановки. Организаторами выступают Министерство культуры, Национальная академия наук и ряд государственных учреждений страны. Кабинет министров Кыргызстана принял постановление об утверждении программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Кыргызской республике до 2030 года. В соответствии с документом утверждены программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, план действий по ее реализации, матрица индикаторов мониторинга и оценки, а также бюджет программы. Основной целью программы является достижение к 2030 году структурных изменений в экономике за счет повышения добавленной стоимости и вклада МСП, валовый внутренний продукт, увеличение занятости, расширение экспортного потенциала и роста налоговых поступлений. Институциональная модель реализации программы основывается на принципах координации, цифровизации и государственно-частного партнерства. В качестве ключевых механизмов предусмотрены создание консорциума институтов поддержки малого и среднего предпринимательства и внедрение цифровой платформы МСП Хаб, обеспечивающей принцип единого окна для предпринимателей. Постановлением установлена персональная ответственность руководителей госорганов, полномочных представителей президента Кыргызской республики в областях и глав органов местного самоуправления за качественное и своевременное исполнение программы поддержки развития малого и среднего предпринимательства и плана действий до 2030 года. Секретарь Совета Безопасности Кыргызской Республики Адилет Орозбеков принимает участие в неделе борьбы с терроризмом ООН, которая проходит в Нью-Йорке. Выступая на конференции высокого уровня, он представил опыт Кыргызстана по выявлению и пресечению деятельности террористических и экстремистских структур, в том числе на ранних этапах. Было отмечено, что республика продолжает применять комплексный подход, сочетающий совершенствование законодательства, профилактику, радикализации и работу с молодежью. Особое внимание уделяется образованию, укреплению общественного согласия и созданию условий для самореализации граждан. Также Кыргызстан продолжает работу по реабилитации и реинтеграции граждан, возвращенных из зон вооруженных конфликтов, и готовит национальную стратегию по противодействию финансированию преступной деятельности на 2026-2030 годы. Кыргызстан и Китай запускают совместный медицинский проект «Добросердечное путешествие». Инициатива направлена на оказание высокотехнологичной хирургической помощи кыргызстанским детям с врожденными пороками сердца. Об этом сообщает Министерство здравоохранения. Соответствующее соглашение подписали заместитель министра здравоохранения Кыргызской республики Бахытбек Кадыралиев и заместитель руководителя Государственного комитета по делам здравоохранения Китайской Народной Республики Джен-Дже. Как отмечают в ведомстве, благодаря этому проекту маленькие пациенты из Кыргызстана смогут получить сложнейшее кардиохирургическое лечение. Кроме того, реализация проекта позволит расширить доступ к современной кардиохирургической помощи, укрепить профессиональное взаимодействие между медучреждениями двух стран, а также создать дополнительные возможности для обмена опытом, внедрения передовых технологий и повышения квалификации специалистов. В Кыргызстане за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее незначительный материальный ущерб, теперь грозит штраф в размере 100 тысяч сомов и лишение водительских прав на 3 года. Об этом в прямом эфире программы «Элден Собол» информагентство «Кабар» сообщил юрист ГУБДД МВД Кыргызской Республики Байхазы Айтикулулу. По его словам, новые правила также вводят уголовную ответственность за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. За повторную пьяную езду предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, либо штраф от 100 до 150 тысяч сомов и освобождение от занимаемой должности, подчеркнул Байхаза Айтикулулу. Чемпионат мира по футболу этого года продолжает радовать болельщиков яркими матчами уже на стадии плей-офф. Сборная Бразилии первая оформила выход дальше, обыграв Японию со счетом 2-1. Южноамериканцы подтвердили статус одного из главных претендентов на титул и продолжают борьбу за трофей. Одной из главных сенсаций игрового дня стала победа Парагвая над Германией. Основное дополнительное время завершились в ничью 1-1, а в серии пенальти точнее оказались парагвайцы. Общий счет 4-3. Таким образом, Германия завершила выступление на турнире. Еще один напряженный матч прошел между Нидерландами и Марокко. Победитель также определился только в серии пенальти. Сильнее оказалась сборная Марокко, которая продолжает свое выступление на мировом первенстве. А уже сегодня внимание болельщиков будет приковано к еще одному матчу 1/16 финала. Кот-д'Ивуар сыграет против Норвегии. Победитель встречи выйдет в следующий раунд турнира и продолжит борьбу за чемпионский титул. Напомним, в Кыргызстане матчи чемпионата мира по футболу 2026 года транслирует Национальная телерадиовещательная корпорация Кыргызской Республики и телеканал НТРК «Спорт». Следить за расписанием и трансляциями зрители могут на официальных ресурсах НТРК. Курсы валют по отношению к сому, установленные Национальным банком Кыргызской Республики, на сегодня: 1 доллар США 87 сомов 45 тын, 1 евро 99 сомов 68 тын, 1 российский рубль 1 сом 12 тын, 1 казахский тенге 17 тын и 1 китайский юань 12 сомов 87 тын. Внимание, Министерство чрезвычайных ситуаций Кыргызстана распространило штормовое предупреждение. Согласно прогнозу, в связи с ожидаемой нестабильной погодой и проливными дождями в период с 1 по 5 июля в горных и предгорных районах республики возможен сход сели. Также ожидается повышение уровня воды на реках. Как сообщает Кыргызгидромет, сегодня днем на большей части территории Чуйской, Таласской, Баткентской, Сыкульской, Нарынской областей, в предгорных и горных районах Ошской, Джалабадской областях дожди, грозы. В долинной зоне в Ошской, Джалабадской областях без осадков. Ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха: Чуйская область плюс 28-33, Таласская область плюс 26-31, Баткентская область плюс 30-35, Ошская и Джалабадская области плюс 32-37, Иссыкульская область плюс 20 24-29, Нарынская область плюс 25-30. В Бишкеке днем дождь, гроза, ветер западный 4-9 метров в секунду, местами с усилением до 14 метров в секунду, температура воздуха днем плюс 31-33.
4: Первое информационное радио.
1: Напомню вам, уважаемые радиослушатели, что в эфире Беринчи радио, информационно-аналитическая программа «Кыргызстан». И сегодня в программе мы говорим о том, что летний период предоставляет отличные возможности для школьников, для студентов страны, которые желают найти летнюю подработку. Конечно, современный рынок труда предлагает множество вариантов занятости, а это позволяет подросткам, студентам совмещать, может быть, основную деятельность с подработкой. И еще раз хочется напомнить, что студенты и школьники чаще всего начинают работать именно в летние каникулы, когда у них есть свободное время для того, чтобы попробовать свои силы и получить дополнительный доход. И сегодня в программе мы и говорим о том, какую роль играет Федерация профсоюзов в защите трудовых прав несовершеннолетних студентов, получают ли подростки, их родители консультацию в профсоюзах перед тем, как трудоустроиться, что делать подростку, что делать родителям, если вдруг работодатель отказывается заключать трудовой договор. Я напомню, что сегодня у нас в гостях председатель Федерации профессиональных союзов Кыргызстана Мурадил Джумадилде Уулу. Напомню, телефон прямого эфира 0502-39-2190. У нас идет и прямая видеотрансляция в социальной сети Facebook.
0: Мы знаем, вот, например, Минтруда устраивает наших граждан Кыргызстана за рубеж, на официальные заработки в Великобританию, в Корею, в Турцию. Вот на примере этого, может быть, вы с коллегами из Минтруда или с другими ведомствами прорабатывали вопрос, возможно ли такое, чтобы вот несовершеннолетние, может быть, какая-то была официальная площадка со стороны государства для того, чтобы, может быть, организовать работу, пусть это на Иссык-Куле, может быть, летний период, либо здесь, в Бишкеке, для того, чтобы они обращались туда, и вот работодатели тоже приходили, какие-то ярмарки проводили, чтобы официально трудоустраивались с разрешением, может, родителей, опекунов и так далее.
2: Но как раз вы отметили, на сегодняшний день, ну, как раньше вы думали, когда говорили про профсоюз, мы всегда привыкли представлять синоним слова путевка, да? Сегодняшний день, два года, как мы форму полностью поменяли, mm-hmm. как вы видите на примере наших проектов, стоит отметить, что по миграции мы особо работаем, у нас профсоюз мигрантов сейчас создается, мы сейчас под граждан, которые выезжают за рубеж, мы их полностью подписываем соглашение, Литва, Латвия уже подписали, что они будут находиться под покровительством профсоюзов тех стран, где они пребывают. Угу. Здесь же мы сейчас ведем разговоры с аппаратом омбудсмена, а также уполномоченным по правам детей, службой инспекции, что в ближайший июль-август, вот это два месяца, провести профилактическую работу. Вот хорошая идея по поводу относительно площадки по воркшопу, сейчас мы его тоже рассмотрим, чтобы была точка, где могли оказывать консультацию. Но мы сейчас рассматриваем именно, чтобы особенно по объектам, пилотным режиме мы ваши уже провели, то есть, оказывается, можно ходить, разъяснительную работу проводить. И этот июль-август у нас полностью будем заняты проведением таких консультаций. У нас рычаги влияния, а также человеческий ресурс имеется. На местах у нас во всех регионах свои инспектора труда есть, которые достаточно компетентны для того, чтобы оказывать содействие. Но еще раз повторюсь, здесь особо нам очень помощь нужна бизнеса, с которым мы сейчас разговариваем, то есть госорган и так далее, угу. как нас воспринимают, как надзиратели. То есть орган, который будет так наказывать. Да? Мы же говорим о том, что это профилактическая работа. Поэтому сейчас содействие бизнеса очень нужно, и мы с бизнесом тоже, ассоциациями в основном ведем переговоры, чтобы они сказали своим членам, малому и среднему uh-huh. бизнесу, потому что это не крупный бизнес, допустили нас к разъяснительным работам. А также у нас есть короткий номер 1229, а также все номера телефонов у нас указаны на сайте fpsk.kg. И мы всегда готовы оказывать содействие, конечно. И стоит отметить, что звонки у нас совершенно бесплатны на сегодняшний день со всех сотовых операторов.
1: Угу. Мурадил Джумадильдеевич, вот если сейчас говорить о работодателях, я понимаю, угу. что такая, знаете, информационно-разъяснительная угу. работа со стороны Федерации профсоюзов Кыргызстана нацелена и на работодателей. И я, например, не всегда могу сказать, хотя, конечно, кто его знает, что работодатели сейчас неграмотные. Работодатели сейчас многие, если сказать не все, грамотные. И как нанимать, скажем так, на работу подростка или студента, наверняка ему, наверное, все-таки удается узнать. Почему? Потому что тоже не хочется лишний раз, например, как-то отвечать или перед родителями, или перед Федерацией профсоюзов, или перед службой по трудовому законодательству. Поэтому вот со стороны Федерации профсоюзов какая еще работа проводится с работодателями, чтобы в конце концов закрепить их знания на практике, что вот существуют определенные требования законодательства о труде несовершеннолетних и студентов?
2: В рамках него как раз у нас был хороший проект, угу. я думаю, мы еще продолжим, угу. караван труда, угу. именно по регионам, совместная бизнес-ассоциация GIA и профсоюз, мы разъяснительную работу малым и средним бизнесом проводили, то есть сферы налогового законодательства и трудового кодекса. В рамках него как раз это был у нас апрель-май месяц угу. по всем регионам, вот сейчас летний период чуть прекратили, и в сентябре мы эту работу продолжим. То есть это практически то, что мы делаем часто это в регионах, не только город Бишкек. Мы эту работу делаем совместно с бизнесом.
1: А вы знаете, какой сейчас у меня вопрос возникает? Я, правда, не знаю, как со стороны, может быть, Федерации профсоюзов, проходила ли эта работа. Вообще, вот если говорить о работающих детях, да, то вы проводили, например, мониторинг, где, в каком регионе больше всего работающих детей?
2: Нет, данный мониторинг мы не проводили, mm-hmm. но, кстати, мысли хорошие. Я думаю, mm-hmm. мы сейчас проводим исследования именно неформального сектора, платформенной деятельности. В рамках нее, наверное, один из вопросов мы как раз затронем, mm-hmm. для того, чтобы понять региональность. Но, исходя из обращений, которые поступают, я могу сказать, что это город Бишкек, Иссык-Куль и Ош. Mm-hmm. Ну, исходя из, опять же, обращений, да?
0: А вот что бы посоветовали бы родителям, да, которые, может быть, дети сами приходят к ним, просят там найти им работу, как им поступать, вот, куда обращаться, может быть, куда пойти, и чтобы это все было как бы официально, на бумаге, и как родители должны поступать в таком случае?
2: В первую очередь, еще раз повторюсь, допустим, Федерация профсоюзов не пропагандирует о том, чтобы дети должны работать, mm-hmm. потому что основная задача у детей – это учиться. Но коль уже они решились работать, то, соответственно, у нас, к сожалению, нету центров по трудоустройству, у нас подразумевает трудоустройство взрослых. Mm-hmm. Но по оказанию детской консультации его нет. Но в части, как правильно трудоустроиться, поможем мы. А вот куда пойти, к сожалению, то, наверное, уже у бизнеса и у министерства надо будет по труду, чтобы они ответили на этот вопрос. Но как правильно устроить ребенка на работу, мы можем ответить на этот вопрос. При этом сегодня самая главная задача, которую мы разъясняем, и не только детям, и всем работникам, что вместе с правом приходит обязанность. Потому что сегодняшний день возникают работники. Ну, сегодня реализатор вышел, утром не вышел. Сегодня кафе официант обслуживает, столик должен выйти. 10 столов, 10 официантов, двое не вышли. Просто не вышли, на телефон не ответили. Поэтому мы вообще сейчас, федерация, работаем над тем, чтобы поменять саму культуру. Угу. Культура работника и работодателя. Культура работника заключается в том, что есть право и обязанности. Угу. Культура работодателя – право и обязанности. А то мы всегда привыкли к тому, что есть у нас право, но нет обязанности. Даже когда ты женишься, у тебя есть право, и приходит еще обязанность, да? А не то, что у тебя есть только право. Вот, поэтому приходится разъяснительная работа, и полностью наша задача стоит, что ближайший вот, угу. открытый урок, в этом и заключается, что ближайшие 5 лет мы планируем, что достигнем того, что культура поменяется, и они будут осведомлены, куда обращаться и как обращаться.
1: Угу. Ну и такой закрепляющий вопрос, Мурадил Джумадильдеевич. Вот я, например, работодатель. Вот давайте представим угу. такую ситуацию. Я, например, открыла два кафе. Угу. Мне сейчас ни официантов не хватает, ни посудомойщиц угу. не хватает. Да. И мне нужна дополнительная рабочая сила. Угу. Вот пришли подростки в возрасте 14-15 лет угу. и говорят: Ирина Игнатьевна, хотим устроиться. Я понимаю, что я могу их взять. Но опять же, я как работодатель должна же думать о своих правах, обязанностях. возрастях. И, соответственно, я говорю детям, принесите мне, пожалуйста, согласие ваших родителей. Хорошо, согласие они принесли. Я уж не знаю, нотариус должен это там как-то закреплять или нет, или достаточно вот этой вот бумажки, где мама или папа соглашаются, что их ребенок будет работать у меня в кафе. Вопрос вот как у работодателя, а что дальше?
2: Вы заключаете, то есть достаточно нотариально не надо заверять, достаточно того, что они принесли соответствующее письменное разрешение, свидетельство о рождении, вот, и копию паспорта родителя. В то же время вы заключаете трудовой договор. Трудовой договор, конечно же, однозначно должен быть прописано условия и количество тех часов, которые должен ребенок работать. То есть это обычный типовой договор, где говорится сумма, с учетом того, что сегодня уже законодательство

0: Так, как принести, заключить трудовой договор. И это ваше право и обязанности, и ребенка право и обязанности. В случае чего вы завтра инспекция придет, вы говорите, да вот легально, я за него налоговый соцфонд отчисления сделал, и ребенок сделал свое отчисление. Да?
1: Ну и последнее, Мурадил Джумадзельдеевич, какие вот меры, по вашему мнению, например, необходимо и далее принять государству, необходимо принять бизнесу, чтобы в конце концов сделать летнюю занятость подростков и студентов более безопасной, более законной?
0: А в первую очередь мы с Министерством труда тоже разговариваем, что необходимо в сегодняшний день вообще провести национальное исследование рынка труда. Потому что мы сегодня не прогнозируем вообще, сколько рабочих мест, сколько кафе, допустим, работает, сколько им официантов нужно, сколько у нас, допустим, автомоек, сколько там людей задействованы. То есть включая даже демографию. Потому что в сегодняшний день надо понимать, что было у нас последние 6-7 лет уже, 10 лет рост рождаемости, эти дети через 5-10 лет уже, 15 лет уже будут полноценными подростками, которые должны уже, им тоже придется зарабатывать. То есть, и в рамках этого исследования уже знать, так же, как создать определенные центры, которые будут именно заниматься трудоустройством детей. То есть, допустим, знать, что приходит, допустим, кафе на Иссык-Куле, центр должен находиться на Иссык-Куле, говорит, вот мне на 2 месяца нужно 10 человек. Вот как приходит, допустим, иностранная компания по сбору клубники с Великобритании, говорит, вот мне нужен там 100 человек на 6 месяцев, да? То же самое. Приходит, говорит, 6 месяцев. И здесь уже намного легче будет, эти центры могут обеспечивать. И кто ищет работу, тоже приходит через этот центр обучения. Вот я бы предложил бы именно такой механизм государства, но это у нас в принципе заложено. У нас есть республиканская трехсторонняя комиссия, которая рассматривает многие вопросы по трудовому законодательству. И в рамках него вот эта идея прозвучала. Но только она в виде идеи. Я думаю, она имеет место быть, и я думаю, что она реализуется.
1: Время нашей программы завершается. Спасибо вам огромное, спасибо. Мурадил Джумадзельдеевич, за то, что нашли время и сегодня пришли в студию прямого эфира. Я думаю, многие, как сами дети, подростки, студенты, так и их родители, услышав нашу программу, я думаю, всю эту информацию примут к сведению. Уважаемые радиослушатели, позвольте напомнить, что это была программа «Кыргызстан». Оставайтесь на волне Беренче Радио и, как всегда, до встречи.

0: Деятельность бизнеса в Кыргызской республике выходит на новый уровень благодаря упрощению процедур и ускорению выдачи документов через систему единого окна, реализуемую госпредприятием «Центр единого окна» в соответствии с рекомендациями номер 33-35-ЕКОН. Ранее процессы были перегружены ручной работой. Проверка документов и анализ данных госорганами занимали до 14 рабочих дней, а в некоторых случаях и до месяца. В 2025 году выдано 16 314 разрешительных документов. По всем позициям. В частности, выдано 2280 лицензий и 14006 разъяснений по товарам экспортного контроля и единого перечня ЕАЭС. Это приводило к задержкам в рассмотрении заявлений и необходимости неоднократного обращения в госорганы. В рамках 100-дневной программы правительственные акселераторы по поручению председателя Кабинета министров Адылбека Касымалиева и под координацией администрации президента была проведена комплексная работа с участием профильных госорганов для анализа и оптимизации процессов. Специалисты изучили действующие бизнес-процессы, выявили участки, требующие оптимизации, и модернизировали модель обработки заявок.
1: Раньше оформление дополнительных документов занимало много времени. Нужно было собирать многочисленное количество бумажных документов, ходить по разным ведомствам и ждать ответа. Сейчас с системой единого окна все стало намного проще. Заявку можно подать один раз онлайн, и не нужно несколько раз обращаться и ходить в госорганы. Все этапы видны в системе, и необходимые документы можно получить максимум до 3 дней. В целом процесс стал быстрее и понятнее, и это действительно облегчает работу экспертных органов и помогает быстрее вести бизнес участников внешнеэкономической деятельности. Сокращаются задержки на границе и складе временного хранения.
2: С улучшением системы единого окна работать стало проще и быстрее. Подготовка и рассмотрение документов теперь занимает меньше времени, а сами процессы стали более упорядоченными и понятными. Значительно сократился объем ручной работы, снизилась вероятность ошибок. Это позволяет нам быть более эффективными, быстрее обрабатывать заявки.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
2: Вы слушаете Беринчи радио, в эфире новости часа. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в закон Кыргызской республики о государственной, гражданской и муниципальной службе. Закон принят Жогорку Кенешем 4 июня 2026 года. Целью закона является обеспечение лицам с инвалидностью условий для поступления на государственную службу. Так, законом предусматривается внесение изменений в закон о государственной службе и муниципальной службе, согласно которым в резерв кадров включаются в том числе граждане Кыргызской республики, имеющие инвалидность, отвечающие квалификационным требованиям, предусмотренным указом законом на основе личного заявления во внеконкурсном порядке. Руководитель государственного органа, органа местного самоуправления обязан исполнять нормы квотирования для трудоустройства лиц с инвалидностью путем назначения на вакантную должность из резерва кадров Кыргызской республики, имеющих инвалидность, отвечающих квалификационным требованиям, предусмотренным данным законом. Порядок отбора кандидатов из числа лиц с инвалидностью, состоящих в резерве кадров, определяется уполномоченным государственным органом. Президент Кыргызской республики Садыр Жапаров сегодня, 30 июня, в Чолпон-Ате провел общереспубликанское совещание с полномочными представителями президента Кыргызской республики в областях, мэрами Бишкека и Оша, а также руководителями правоохранительных и судебных органов. Глава государства подчеркнул, что одной из ключевых задач остается повышение эффективности государственной и муниципальной службы, ориентированной на оперативное решение вопросов граждан. Президент отметил, что во время рабочих поездок в регионы большинство обращений жителей касались проблем, которые могли быть решены непосредственно на местах, без обращения в центральные органы власти. Речь идет о вопросах водоснабжения, дорог, земельных отношений, освещения, муниципальных услуг и социальной инфраструктуры. Садыр Жапаров заявил о необходимости отказаться от практики перекладывания ответственности между ведомствами и подчеркнул, что руководители на местах должны самостоятельно выявлять и своевременно решать проблемы населения. По его словам, главным показателем эффективности работы должны стать реальные изменения в жизни людей, а не количество отчетов. Президент поручил Кабинету министров провести анализ функций органов власти, разгрузить органы местного самоуправления от несвойственных задач и усилить персональную ответственность руководителей регионов за реализацию государственной политики. По итогам совещания принято решение провести до конца года аналогичную расширенную встречу для оценки результатов принятых мер. Заместитель председателя Кабинета министров, министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Эрлист Акунбеков провел встречу с послом Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане Лесли Вигери. В ходе встречи стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической сфере, уделив особое внимание отрасли сельского хозяйства. Участники встречи отметили важность дальнейшего развития взаимодействия между Кыргызстаном и США по перспективным и взаимовыгодным взаимовыгодным направлениям. Особое внимание было уделено вопросам увеличения объемов экспорта сельскохозяйственной продукции из Кыргызстана. В частности, обсуждались меры по оказанию содействия отечественным производителям в выходе на рынок США, включая вопросы сертификации, соблюдения фитосанитарных норм, стандартов качества и упаковки. До сегодняшнего дня в Кыргызстане в отношении водителей самокатов ограничивались лишь проведением разъяснительных работ. Однако сейчас вышло постановление Кабинета министров, которым утверждены официальные правила передвижения для этой категории участников дорожного движения. Об этом в прямом эфире программы «Элден Собол» информагентство «Кабар» сообщил юрист ГУБДД МВД Кыргызстана Байхазы Айтекулулу. По его словам, в документе установлены возрастные ограничения, лимиты скорости и обязательные штрафы для нарушителей. В завершение о погоде. Как сообщает Кыргызгидромет, в большинстве районов Чуйской, Джалабадской, Сыкульской, Нарынской областей, местами в Таласской, Ошской, Баткенской областях ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха Чуйской области ночью плюс 15-20, днем плюс 27-32. Таласской области ночью плюс 13-18, днем плюс 23-28. Баткенской, Ошской, Джалабадской области ночью плюс 17-22, днем плюс 28-33. Сыкульской области ночью плюс 14-19, днем плюс 22-27. Нарынской области ночью плюс 10-15, днем плюс 23-28. В Бишкеке временами ожидаются дожди и грозы, ночью плюс 18-20, днем плюс 28-30.
3: Биринчи радио Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кейжи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
4: Современная архитектура международной безопасности в Евразии претерпевает значительную трансформацию. В этих условиях на первый план выходит Шанхайская организация сотрудничества. История ШОС ведет отсчет с 15 июня 2001 года, когда в Шанхае, Китай, руководители шести государств приняли историческое решение о создании Шанхайской организации сотрудничества. Борьба с тремя силами зла – сепаратизмом, терроризмом и экстремизмом – таковы задачи Шанхайской организации сотрудничества.
5: Путь, пройденный организацией почти за 2,5 десятилетия, убедительно подтверждает политическую мудрость и правильность принципов, положенных в основу нашего объединения. Организация превратилась в крупнейшее трансрегиональное объединение, играющее системную роль не только в делах евразийского пространства, но и на глобальном уровне.
4: 1 сентября 2025 года Кыргызстан приступил к своему четвертому председательству в Шанхайской организации сотрудничества – ШОС, под лозунгом «25 лет ШОС – место миру и процветанию», который подчеркивает стремление к укреплению мира, устойчивому развитию и экономическому сотрудничеству. Основные приоритеты председательства Кыргызстана в ШОС – обеспечение долгосрочной стабильности, развитие экономического сотрудничества, развитие транспортной инфраструктуры, активизация цифровизации.
6: Кыргызская сторона, принявшая в сентябре текущего года председательство нашей организации, активно приступила к осуществлению этой важной миссии согласно концепции председательства Кыргызской Республики в ШОС. Мы будем дальше работать над дальнейшим укреплением международного авторитета ШОС и продвигать повышение роли организации как важной составляющей международного экономического порядка.
4: На Кыргызстан возложена особая ответственность за координацию мероприятий, формирование повестки и продвижение инициатив в сферах безопасности, экономики, транспорта, энергетики, культуры и гуманитарного сотрудничества.
7: Ключевыми мероприятиями станут саммит Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке в 2026 году и развитие культурно-гуманитарных связей между государствами-членами.
8: В программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Беринчи радио.

0: Добрый день, в эфире Беринчи Радио, программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. Кыргызстан продолжает курс на цифровизацию государственных услуг. На очередном аппаратном совещании администрации президента председатель Кабинета министров Кыргызской республики Адылбек Касымалиев объявил о запуске нового пакета правительственных акселераторов 100-дневных реформ. Одно из ключевых нововведений коснется тысяч кыргызстанцев, которые выплачивают ипотеку или другие кредиты под залог недвижимости. Сегодня даже после полного погашения кредита человеку приходится собирать бумажные документы, обращаться в банки, а затем лично посещать государственные органы и ждать 1-2 дня для того, чтобы залог с недвижимости был снят. Теперь же в будущем времени, да, в течение ближайших 3 месяцев эту процедуру планируют полностью перевести в цифровой формат. Теперь через несколько месяцев через мобильное приложение Тундук можно будет подать заявление онлайн для того, чтобы срок снятия залога был одобрен, и эту процедуру обещают сократить с 2 рабочих дней до 5 часов без необходимости посещать государственные учреждения. Как именно будет работать новая система, когда сервис станет доступен гражданам, и действительно ли он и насколько вообще он избавит людей от лишней бюрократии, мы поговорим в сегодняшнем выпуске программы. Сегодня в студию мы пригласили ведущего специалиста сектора цифровой картографии Управления цифровой трансформации Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете министров Кыргызской Республики Азамата Карыпова. Кроме того, у нас в студии находится координатор проектов ОАО «Тундук» Гульниза Умуркулова. Добрый день, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
0: Азамат Асанкарыевич, вот на совещании было только дано задание, да, о том, что вот было бы хорошо сократить получение и снятие залога с недвижимости. Расскажите, пожалуйста, вот как обстоит сейчас ситуация, какое было дано задание, чтобы вот это вот бюрократические излишние, да, вот нормы были все-таки упрощены и, скажем так, люди получали услуги все-таки быстрее.
1: Хорошо. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня хотели бы вот поговорить и рассказать о важной инициативе правительства, Кабинета министров и земельного агентства, направленной на упрощение процедур снятия залога недвижимое имущество и перевода данной услуги в цифровой формат. Данный проект реализуется в рамках программы Кабинета министров «Правительственные акселераторы». Это современная высокоэффективная 100-дневная методология, которая уже давно практикуется. Эта методология направлена на радикальное упрощение взаимодействия граждан с государством и сокращение бюрократических процедур, конечно. И в то же время повышение качества государственных услуг. Одним из ключевых проектов текущего проекта стала реформа, как вы уже озвучили, онлайн-регистрация снятия залога с недвижимого имущества. И реализация проекта в этом году запланирована в период с 22 июня и до конца сентября текущего года. То есть этот проект будет реализован. И за этот, конечно, сравнительно короткий срок государственные органы совместно с банковским сектором и цифровыми партнерами Тундук должны разработать и протестировать новый этот услугу, сервис для населения. Конечно, для многих граждан получение кредита или ипотеки является привычной жизненной ситуацией, но однако после полного погашения кредита гражданину необходимо снять залог с недвижимости, и именно этот процесс до сих пор связан с определенными сложностями. То есть, как мы уже сказали, это занимает 2 дня, и, как мы знаем, по статистике именно госагентства, регистрация снятия ограничений составляет почти половину всех регистрационных действий в стране. Если посмотреть, в 2024 году было зарегистрировано более 80 тысяч процедур снятия ограничений, а в 2025 году этот показатель превысил 100 тысяч процедур. То есть мы видим, что даже вот последние за 5 месяцев 2026 года было уже проведено 56 тысяч процедур. То есть значительная часть связана именно с залогом, потому что люди берут деньги, закладывают или как бы покупают недвижимость через ипотеку. Но вот сегодня гражданин полностью, то есть в результате всех этих процедур уходит в среднем до 2 рабочих дней. И кроме этого граждане несут дополнительные расходы на дорогу, тратят время на очередях, сталкиваются с бумажной бюрократией и необходимостью личного присутствия. Поэтому, чтобы сделать государственные услуги более удобным и современным, Госагентство совместно с АО «Тундук», конечно же, с нашими партнерами банковским сектором и другими государственными органами, будет разрабатываться новый сервис онлайн регистрация снятия залога.
0: Скажите, пожалуйста, вот каким образом эта процедура проводится сейчас? Вот вы упомянули, что на это все уходит около 2 дней, и, естественно, все знают, что ждать в очередях, выделять 2 дня для многих работающих людей, все-таки это довольно-таки сложная процедура, учитывая то, что нужно собрать все документы, отнести в одно место, потом подождать очереди, и потом ждать вот этого самого ответа. Сейчас насколько эта процедура все-таки долгая? Она, получается, занимает именно в среднем 2 дня, да, как говорится?
1: Да. Получается, вот если более детально посмотреть саму процедуру сегодняшнюю, это вот первый визит в банк для получения оригиналов документов, извещение о снятии залога, доверенности от банка для получения заявления о снятии залога в филиалах земагентства, в среднем занимает 1 рабочий день. Потом уже личный визит заявителя, филиал земагентства, ожидание в очереди, подача заявления. Потом после подачи бумажного заявления сотрудники филиала ожидание исполнения услуги регистрации снятия залога 5 часов в среднем занимает тоже на один рабочий день. И опять же повторный визит. То есть если все эти процедуры пройти, это в среднем как бы проходит 2 рабочих дня. И для упрощения как раз вот предлагается автоматизация этих процедур. Хотя у нас в земагентстве уже давно все материалы уже оцифрованы. Земагентство – один из первых государственных организаций еще в 2000-х годах. Уже оцифровали все данные, и у них уже была база данных. Поэтому, несмотря на это, получается… Здесь основной вопрос взаимодействия с другими государственными организациями. И еще вот в 2000-х годах, когда мы уже цифровую услугу оказывали, ни в одном организации государственных не было оцифрованных данных, поэтому в то время невозможно было вот сразу вот таким образом все интегрировать и оказать вот такие цифровые услуги. А сегодня, благодаря вот уже созданиям АО «Тундук» или других организаций, которые уже оцифровывают, уже есть возможность, и в том числе и в банковском секторе уже все данные оцифрованы, и есть возможность это все интегрировать и за короткий срок, можно сказать, сделать интеграцию и оказание онлайн-услуги.
0: Вот смотрите, вот вы назвали статистику, это довольно-таки большие цифры, да, за полгода 56 тысяч, 100 тысяч, 80 тысяч за предыдущие годы. Это значит, что каждый день большое количество людей идут, подают заявления, ждут в очередях и приносят вот вам все вот эти документы. Вообще, когда все документы приносят и к вам, получается, отдают, да, для того, чтобы это было рассмотрено снятие залога с недвижимости. Дальше вот этот процесс именно внутри вашей организации, он сколько времени занимает? То есть, в принципе, сбор всех документов занимает, скорее всего, больше всего времени, да?
1: Ну, конечно, да. Если это еще бумажное, то, конечно, это будет занимать больше времени. И плюс еще заявитель должен физически присутствовать и так далее. Это все усложняет и, конечно, больше времени потребует. А любая цифровизация, любая услуга, которая оказывается онлайн, это получается улучшает производительность труда, во-первых. Во-вторых, качество улучшается, потому что невозможно эти цифровые данные потерять, если вся инфраструктура хорошо развита, в принципе, всегда можно это отследить, смотреть и всегда контролировать. И, конечно, в первую очередь для граждан, для наших граждан удобно, когда они, не выходя из дома, могут снять ограничения и в том числе и зарегистрировать права. У нас уже есть и услуги, которые онлайн-продажи есть у нас, допустим, и так далее. То есть очень удобно для граждан.
0: Получается, в течение следующих нескольких месяцев вы будете работать вместе с Тундук, с другими банками, да, чтобы получать от них оперативную информацию. Вот для этого должны быть разработаны специальные информационные системы, да?
1: Да, то есть проект реализуется совместно с госагентством, зимагентством, АО Тундук, Министерством юстиции, а также коммерческими банками и финансовыми организациями. То есть это совместный проект, и который требует технологический процесс. Там задействованы, конечно, и юристы, IT-специалисты, специалисты, которые знают вопросы регистрации недвижимого имущества и так далее. Поэтому этот процесс такой комплексный, сказать.
0: То есть, получается, вы сказали, что этот проект, его реализация и подготовка к запуску, скорее всего, будет 22 сентября, да, вы сказали?
1: До конца сентября, да. Ну, 22 июня начало, потому что они уже, подготовительные процессы начаты, совместно с нашими партнерами, уже некоторые уже процедуры уже протестированы даже, и, но в целом это в процессе. И хочу еще раз для наших радиослушателей дать информацию, что эта процедура еще не запущена, это планируется. В целом, как бы, вот в рамках этого проекта 100-дневная акселерация как раз вот этих всех оцифровки и цифровизации услуги.
0: Получается, скорее всего, вы еще будете все это время все же тестировать, да, как будет проходить вот эти процессы?
1: Это практически, можно сказать, сейчас вы знаете, да, что есть такое понятие big data, то есть большие данные. Практически это вот большие данные, когда нужно интегрировать данные не только зимагентства, нужно интегрировать это вот с системой Тундук, банковской системой. Это все аккумулируется, и там операции, миллионы, миллиарды операций происходит, и для этого нужны, получается, инфраструктура хорошая тоже, поэтому это все нужно будет протестировать, чтобы потом в дальнейшем не было сбоя и так далее. Вот эту часть, наверное, более подробно, наверное, расскажут наши партнеры из Тундук.
0: Гульниза Талайбековна, расскажите, пожалуйста, вот как данный процесс будет проводиться в течение следующих 3 месяцев почти. Я думаю, что у вас будет очень много работы, потому что помимо этого проекта у вас, конечно, много и других проектов. Вот как будете вы взаимодействовать и как будет проходить вот разработка, тестирование вот этой всей системы?
2: Здравствуйте. Да, на самом деле мы сейчас очень активно работаем на цифровизации в целом всех госуслуг. Переводим ЦОНы в онлайн-формат, те же самые услуги УНА, кадастра. И у нас достаточно много услуг предоставляется со стороны кадастра. И это, получается, очередная новая услуга, которую мы запускаем. Тем самым планируется максимально разгрузить филиалы кадастра от физического посещения в целом. У нас уже функционирует около года услуга по наложению залога. Это первичное оформление, получается, того самого залога, да, при получении кредита. Услуга также разрабатывалась в рамках правительственных акселераторов. Была создана рабочая межведомственная группа. Там все представители банков, кадастра, Министерства юстиции, а также наших специалистов. Данные услуги для предоставления данных услуг используются разные цифровые сервисы, интеграционные там участвуют Face ID, электронная подпись, сервис проверки доверенности в э-нотариат. И это все в комплексном формате предоставляется вот гражданину. Поясню, как работает в наложении залога. Сейчас гражданин при обращении в банк для получения кредита, раньше, если представитель банка вместе с гражданином шел в кадастр, получал талон, ждал своей очереди, оформлялся там на месте, сейчас же он обращается только в банк. Представитель банка, в основном все представители банка, которые работают именно с этими кредитами по наложению залога, они все имеют инструкцию, как это оформить через мобильное приложение Тундук. Гражданин инициирует именно наложение залога, вводит туда данные доверенности банка и представителя банка. Это все проверяется онлайн в цифровом формате через обмен данными с нотариатом, Министерство юстиции, то есть если доверенность некорректна, либо уже истекла, это все на уровне системы блокируется. А тем самым заявка поступает к представителю банка, это залогодержатель. Он со своей стороны загружает необходимые договора, письма там, о том, что они берут в залог данное имущество, подписывают свою электронную цифровую подписью. То же самое проделывает залогодатель, он подписывает также эти договора, документы электронной цифровой подписью, оплачивает госпошлину и направляется заявление уже в систему кадастра. В кадастре операторы регистрируют то заявление, рассматривают в течение 5 часов по процедуре и в случае успешного рассмотрения направляют выписку о наложении залога, а также электронные документы вот, с цифровой подписью направляются уже представителям банка. Тем самым они уже нет необходимости посещать кадастр, могут вот так выдать кредиты уже в онлайн-формате. Да? И снятие залога планируется в таком же формате реализовать. Там же также задействован будет сервис Министерства юстиции по проверке доверенности. Загрузка документов, писем от банка о том, что они снимают залог данной недвижимости. И рассмотрение также в онлайн-формате и отправка необходимых документов уже непосредственно в банк.
0: Угу. Смотрите, вот это вся такая довольно-таки сложная система. Вы говорите, что когда на залог на недвижимость ставится, да, получается, обращение отправляется, то это делается совместно с сотрудником банка, да?
2: Да,
0: все верно. То есть они им все подсказывают, что делать и что нужно, какие документы загружать.
2: Да, все верно. Угу. Сотрудник банка сопровождает своего клиента, потому что ну, услуга специфичная, там требуются какие-то заполнения, какие-то данные, которые может предоставить только сотрудник банка. Mm-hmm. То есть номер доверенности и ПИН представителя банка только может вот этот сотрудник свой предоставить. Это не открытые данные, да, то есть только для оформления вот этих сделок они предоставляют свои данные, тем самым они отправляют заявление в онлайн-формате.
0: Я почему спрашиваю? Потому что, наверное, процесс снятия будет проходить гораздо легче, да? То есть, получается, человек же должен, он должен будет сам в этом разобраться, или все же ему могут помочь сотрудники банка? Может быть, этот вопрос обсуждался?
2: Да, мы уже обсуждали этот вопрос. Снятие залога, он в любом случае будет также работать совместно с сотрудником банка, потому что, опять же, там требуется введение номера доверенности, ПИН представителя банка, а также банк должен приложить письмо официальное о том, что они снимают данный залог у себя с ареста. Только данное письмо, оно будет считаться юридическим обоснованием для кадастра, чтобы они могли снять залог. То есть, по сути, гражданин в любом случае обращается в банк, том, чтобы снять залог, банк предоставляет необходимые документы, а также инструкцию, как оформить онлайн-заявку через мобильное приложение.
0: Вот это очень нужная информация, я думаю, потому что не все могут разобраться, да, все-таки куда нажимать, учитывая то, что в Тайдуке у нас все-таки очень много разных операций, которые нужны людям. Вот что касается самой этой системы, насколько это все будет происходить быстро? Вот здесь говорится о том, что это все будет делаться буквально за несколько часов. Система, то есть, тоже же должна быть хорошо налажена, чтобы все вот эти данные успеть обработать и чтобы не было ошибок.
2: Да, при сборе всех данных, то есть все необходимые проверки, они выполняются еще до подачи заявления, да, то есть во избежание всяких ошибок, неполадок, каких-то, допустим, я не знаю, доверенность не, уже просрочена там, либо что...
0: Это действие, вот, получается, сразу не пройдет, скорее
2: да,
0: всего, да?
2: Если все что-то... необходимые проверки, они уже в процессе подачи они проводятся. То есть мы отправляем заявки уже по процедуре, как положенные, да, заявки. То есть рассмотрение там остается только согласно там, закону, да, там, необходимое обоснование достаточно, там, или еще, ну, не знаю, какие еще могут быть причины у регистратора кадастра, то есть им остается только принять решение. Все необходимые проверки по исключению таких несоответствий, это все уже прорабатывается на уровне подачи заявки. То есть мы блокируем подачу заявки, если есть какие-то несоответствия данных.
0: То есть, получается, грубо говоря, представителю кадастра нужно будет только пробежать глазами, проверить все документы и нажать на кнопку, чтобы это было одобрено.
2: Да, все верно. Да. И тем самым, да, сокращаются часы рассмотрения, нет необходимости ходить в филиал, потом еще сидеть там ждать, пока регистратор все архивы поднимет, все перепроверит. Это все можно вот уже в удаленном формате выполнять.
0: А получается, итоговый результат он будет виден через Тундук, либо через банки тоже будет какое-то уведомление, может, в приложении?
2: Да, в Тундук, конечно же, будет отправлено уведомление о том, что заявка успешно рассмотрена или же отклонена по какой-то причине. Представители банка, в свою очередь, тоже по своим каналам, уже непосредственно от кадастра, тоже будут получать необходимые документы, подписанные цифровой подписью. То есть подтверждение с их стороны о том, что действительно кадастр снял залог. Вот.
0: Получается, что вообще могут ли быть какие-то сбои, потому что мы знаем, что со стороны каких-то банковских приложений, да, иногда бывают сбои, и, например, в Тундуке там также есть такой раздел, которым, я думаю, пользуются многие, да, можно оставить свое обращение. Вот как понять, что процедура все-таки прошла правильно, например, уведомление может прийти в этот же день, если там человек в 3 часа это все оформил, или может оно прийти, или это уже на следующий день откладывается?
2: Да, на самом деле сбои — это уже технический вопрос, то есть, к сожалению, есть факторы, на которые мы никак не можем повлиять, это аварии там в центрах обработки данных, где сервера хранятся. А также, так как здесь комплексный подход применяется, это обмен данными через разные информационные системы, там, как я и говорила, очень много систем участвуют, это Face ID тот же самый, это отдельная система, электронная цифровая подпись, это отдельная система, Министерство юстиции — это отдельная система, система кадастра — это один. Все они лежат в разных ЦОДах, да, платформах, но у кого-то может произойти там отключение света, да, с чем мы сталкиваемся сегодня. И, к сожалению, таких вот, конечно, там проводятся какие-то резервирования, но все равно такие случаи встречаются, к сожалению, по сей день. Насчет уведомления, да, конечно, при первичной подаче осуществляется сначала регистрация заявления. В течение, по-моему, часа в системе кадастра производится регистрация самого заявления. Тогда гражданин и представитель банка получают уведомление о том, что данное заявление зарегистрировано и отправляется также предполагаемый срок выполнения. Это вот если, допустим, успевают в первой половине дня, это в 10 часов, там, ну, условно к 3 часам там ваше заявление, предполагаемая дата исполнения, они получают такого рода уведомления. То есть также отслеживать статус исполнения можно в самой заявке, непосредственно в приложении.
0: Азамат Санхариевич, вот скажите, по статистике мы видим, что в день большое количество, нет, не в день, в год большое количество, да. Ну, естественно, в день
1: и
0: тоже.
1: В день тоже,
0: да.
1: Конечно.
0: И вот как, все-таки как сотрудники будут успевать это все проверять, потому что система это одно, но сотрудники тоже, думаю, должны же ознакомиться с документами, чтобы вот принять вот эти все поданные документы.
1: Ну да, конечно. Вообще, несмотря на то, что мы все автоматизируем, мы не можем отменить человеческий фактор всегда, потому что здесь в любом случае.
0: Он нужен
1: если
0: в
1: только,
0: любом случае.
1: Да, если только мы полностью не перейдем на искусственный интеллект и так далее. То есть до этого еще недалеко, я думаю, но в целом тоже это возможно. Может быть, в ближайшем будущем это все будет реализовано, но пока как бы есть человеческий фактор. Я бы вот хотел бы остановиться, вот вообще вкратце, в принципе, рассказали, но в целом, как бы, как она будет работать, эта вся процедура. Мы знаем, что вот уже основная идея заключается, весь процесс будет доступен дистанционно через мобильное приложение Тюндюк. И первое, это вот как раз после погашения кредита гражданин сможет через приложение Тюндюк инициировать процедуру снятия залога. И эта процедура, то есть заявитель должен указать обязательно объект недвижимости. А в кадастре, как уже сказали, своя внутренняя система, где есть идентификационный код недвижимого имущества. Она является уникальной, которая не повторяется по всей республике. И указывая код, инициируется эта процедура снятия залога, и сотрудник банка получает соответствующее уведомление. Потом уже он прикрепляет электронное подтверждение о снятии залога и заверить его облачной цифровой подписью. Здесь как раз есть, вот уже упомянули о том, что именно сотрудник может, так как система Тюндюк работает только физическими лицами, пока юридическими не работает, соответственно, здесь и вот эта процедура доверенности. То есть банк дает доверенность сотруднику, имея доверенность от банка, сотрудник своим пином или своим Тюндюк уже заверяет его своей подписью, ну, от лица уже банка. Соответственно, после того, как это все заверяется, клиент проходит процедуру оплаты. Здесь как раз вот так решили, что именно залогодержатель, клиент оплачивает услугу. После оплаты государственной услуги автоматически поступает соответствующий филиал наших органов, потому что земельное агентство имеет несколько филиалов по всему региону.
0: А оплата, извините, она
1: автоматизирована, это все уже отработано в системе Тюндюк. Другие услуги все уже проходят через любую систему оплаты. Это М-банк, это может быть АИЛ-банк или Эль-банк, любая платежная система, там уже все реализовано. И гражданин, то есть филиал, после завершения процедуры, как гражданин, так и банк получает электронную выписку, подтверждающую снятие залога. Только после оплаты, видите, да? И вот получается, вот это самое главное, подача заявления займет всего там несколько минут, и гражданину больше не придется посещать ни банк, ни земагентство, а достаточно через эту систему уже снять залог, то есть снятие залога. И внедрение этого сервиса позволит существенно сократить срок оказания услуги, снизить количество очередей, исключить использование бумажных документов, уменьшение коррупционных рисков, которые всегда У нас в первую очередь всегда, когда есть очередь, всегда люди хотят быстрее, и появляются уже вот эти коррупционные риски. И обеспечить предоставление услуг по принципу не выходя из дома. Да? И здесь, конечно, при успешной реализации и запуске этой системы, что можем получить? То есть эта система позволит сократить срок подачи заявления от 1-2 дней до 10 минут или там, часов, допустим, да? Исключить посещение филиалов. Это практически сокращение очереди на 20% или больше, в зависимости от филиалов, допустим, да, где меньше очереди. Исключить бумажные документы и бюрократические проволочки, автоматизированная передача подписанных ОЦП электронных документов соответствующих филиалов земагентства, сокращение бумажного архива или вообще бумажной волокиты практически там, на 2-3-4%, и внедрение принципа экстерриториальности. Это значит, что человек, который живет в Аше или в Баткене или в Найскуле, может всегда снять залог в Бишкеке, допустим. И то же самое, да? Кто живет в Бишкеке, могут свой залог снять в Баткене или в регионах, в любом месте. И, конечно, экономия времени и финансовых средств, затрат граждан на выезд, на банковские какие-то эти филиалы посещения банка или земагентства, электронное уведомление о снятии залога в личном кабинете клиента или банковского сотрудника или самого банка. И вот как раз сокращение времени обработки заявления для самих специалистов даже. Это удобнее не только для граждан, а для самих специалистов банка и для самих специалистов агентства, земагентства, филиалов. Ну, в принципе, мы уверены, что запуск данного сервиса станет очередным важным шагом в развитии цифрового государства и повышения качества государственных услуг для граждан всей страны.
0: А еще скажите, пожалуйста, вот когда эта услуга будет, получается, проведена, то именно будет ли сохранен вот этот документ о том, что залог снят, и он, наверное, будет храниться на каких-то серверах, или он будет, или он останется в Тундуке и будет доступным, ну, потому что вдруг какая-то ошибка не может же, да, возникнуть все-таки?
2: На самом деле информация о том, что есть залог, наложен залог или обременение какое-либо вообще или нет, он хранится в информационной системе непосредственного госоргана, это вот система кадастра. А у нас в Тундук также доступно получение справок, это выписка права на недвижимое имущество, либо история права. Эти справки формируются в реальном режиме при получении данных с базы кадастра в реальном режиме. То есть, если он сегодня снимает, до снятия он может получить одну справку о том, что залог имеется. После снятия он может повторно получить эту справку, и там уже будет написано то, что залог обременения не имеется. То есть, все данные хранятся непосредственно у поставщика услуги, владельца базы данных. И выписки, подтверждения о том, что залог есть или нет, его всегда можно в онлайн-формате, в реальном режиме получить в Тундук.
0: Получается, эта выписка, она доступна будет в бесплатном формате? Или
2: нет, к сожалению, это платная услуга. Согласно реестру предоставления государственных услуг, там установлено 212 сумм на сегодняшний день. Она у нас предоставляется уже более 3 лет, в Тундук она доступна. Но первичное получение подтверждения при снятии залога, она будет бесплатна. Если же повторно хотят какую-то актуальную выписку получить, тогда уже за нее надо будет заплатить.
0: Хорошо. А получается, сама услуга снятия залога, стоимость не поменяется, да?
2: Да, как в онлайн, как в офлайн формате, она остается так и прежней. 1900 сумм примерно вот так.
0: Хорошо, Азамат Асангареевич, вы упоминали о том, что на сегодняшний день многие услуги именно были оцифрованы, да, и сейчас работа уже давно так проводится более в таком формате и быстром, да, формате, и вообще вот эта услуга вводится для того, чтобы взаимодействие было между банками, между организациями в довольно-таки быстром формате. Вообще по этому проекту, получается, будут взаимодействованы, задействованы сразу все банки, правильно, да? Или во время пилотного проекта вы только с несколькими будете пробовать вот эту услугу, опробовать, да?
1: Да, в принципе, у нас уже есть взаимодействие с банками, которые уже не только государственные и коммерческие банки. У нас уже есть соглашения, договора, которые взаимодействуют не только по залогу. И многие банки уже, у нас уже есть услуги, которые по недвижимости они могут получать любую информацию. Mm-hmm. И поэтому, в принципе, там проблем нету, вот только могут быть вопросы технического характера. Ну, это тоже решение.
3: Мы охватим, в принципе, все банки, потому что, как я говорила, сейчас у нас уже активно работает услуга по наложению залога, там задействованы практически все банки, так как сейчас эта услуга предоставляется только в онлайн-формате. И практически все представители банков, которые работают непосредственно в этом направлении, они имеют инструкцию по наложению залога. Снятие залога практически аналогичная же услуга, чуть-чуть меняется бизнес-процесс предоставления услуги, но у нас есть своя рабочая группа с представителями банков, там активно консультация ведется в целом, поэтому я думаю, в принципе, можем охватить практически все банки.
1: Mm-hmm. Вот как раз до конца сентября будет возможность со всеми банками проработать, протестировать, прогнать эту систему, и чтобы потом вот, никаких каких-то вопросов не возникало касательно именно вот, этого сервиса.
0: То есть получается, если все действия будут выполнены, все тестирования пройдут, то, грубо говоря, скорее всего, услуга станет доступна с октября.
1: Ну, дай бог,
0: скорее всего,
1: будет,
0: да?
1: Да, если все будет успешно, то в планах.
0: Хорошо. Гульниза Аталайбековна, расскажите, пожалуйста, вот сейчас над какими еще услугами работает Тундук, и вот что, какие еще услуги сейчас улучшаются или модернизируются, что вы планируете вот на ближайшие, может быть, месяцы?
3: Да, как я уже упоминала, мы сейчас активно оцифровываем именно те органы, где имеется массовый наплыв, это у нас ЦОН, это у нас УНА, это кадастр. Да. Помимо этих, именно получается в ЦОНах сейчас за паспортами, это неизбежный процесс, да, получается, каждый гражданин должен получить паспорт, ЗАГСовские услуги. И вот большинство этих услуг мы уже оцифровали. На днях запускается именно регистрация брака, подача заявления онлайн для получения, ну вот, получения даты для регистрации брака. Да, это будет торжественно, там, либо в ЦОНе просто расписаться. Тем самым граждане получают возможность посетить ЦОН только при получении корочки. Да. При бронировании дня они могут это сделать уже в онлайн-формате.
0: А сейчас они бронируют лично?
3: Да, они посещают вдвоем еще, не только один представитель, то есть вдвоем должны посетить ЦОН, написать заявление, и только тогда они имеют право взять дату на регистрацию брака. Сейчас же мы это переводим в онлайн-формат, можно будет выбрать доступную себе дату, там будет календарь доступен. Вот. Также с завтрашнего дня запускается у нас получение пособия Балаурысы. Это до 3 лет всем детям будет выплачиваться по 1200 сом. А завтра Буйурса запускаем с утра услугу по подаче заявления. Вот. Также у нас планируется это
2: Все получение паспортов мы уже перевели в онлайн формат. Это пока что для взрослого населения это вторичное оформление, замена при утере, при порче, да, то есть первичное при 16 лет, первичное, к сожалению, пока что нужно будет посещать, потому что там нужно собрать необходимые биометрические данные, ваши отпечатки пальцев, это ваша фотография актуальна, ваша электронная подпись, вот физическая подпись, которая на паспорте печатается. Mm-hmm. Вот. Дальнейшее же получение именно заграничного паспорта, замена ID паспорта, это все мы уже перевели в онлайн формат. Вот. Из самых активных это вот в ближайшее время запустится вот бала РСИ и регистрация брака.
4: Гульниза Талайбековна, к сожалению, я не могу не спросить вот поподробнее, можно по поводу бала РСИ, потому что многие спрашивают, где именно можно найти эту услугу, что нужно печатать для того, чтобы вот родители смогли все-таки зарегистрироваться.
2: Это все также будет уже в авторизованном кабинете мобильного приложения Тундук. В соцвыплатах в категории будет размещен также поисковиком, можно будет без проблем воспользоваться, ввести просто ключевое слово РСИ, и услуга сама найдется. Весь инструктаж будет опубликован вот в описании услуги. Также мы завтра массово будем пускать пиар-компанию по инструкции, каким образом можно подать заявку. Также внутри услуги будет доступно общение с чат-ботом, это вот по своим вопросам процедурным задать.

0: смогут получить понять и найти, каким образом это нужно сделать. Азамат Асанкариевич, у нас до конца программы остается несколько минут. Давайте, подытоживая сегодняшний эфир, еще раз расскажем, что нужно все-таки сделать, какой системой разработкой вы сейчас занимаетесь и когда она примерно будет доступна.
1: В принципе, эту систему технически отработали. Нужно будет ее просто воплотить в жизнь. Это как раз самое, как бы, сложное. На самом-то деле любая информационная система разрабатывается быстро. Это зависит от программистов, там, аналитиков и так далее. Но самое важное — это реализация, воплощение его в жизнь. Потому что этой системой не будет пользоваться только один человек. Это практически все граждане, которые будут задействованы в залоге, в ипотеке и так далее. Да? Поэтому грамотность, цифровая грамотность для граждан, и плюс, конечно же, для сотрудников банка, для сотрудников земагентства, это все важно. И вот как раз процесс заявления, в принципе, как мы уже говорили, 10 минут, процесс регистрации без его присутствия в течение 5 часов. Опять же, это вот от сотрудника зависит, он может быстрее это принять, получить, и сразу в течение полчаса может даже принять. Поэтому это может тоже, как бы, сократиться в зависимости. Поэтому я сказал, что человеческий фактор никогда здесь не отменяется, поэтому от человека будет все равно зависеть. И сокращение сроков подачи, исключение посещения, исключение бумажной волокиты, принцип, вот, как мы уже говорили, экстерриториальности, когда может в любом месте, любой гражданин, может даже и за рубежом, если у него доступ есть, в принципе, они могут это все сделать. Ну, в принципе, система будет принцип не выходя из дома, и надеюсь, что, в принципе, реализация будет тоже успешным. Мы будем, как бы, стараться, чтобы все было как запланировано. Все, большое вам спасибо.
0: Спасибо. Хорошо, я надеюсь, что система, разработка и апробация этой системы пройдет хорошо. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие ведущий специалист сектора цифровой картографии управления цифровой трансформацией Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабмине Азамат Карыпов, координатор проекта ОАО «Тундук» Гульниза Умаркулова. Программу «Точка зрения» провела Айдерни Зарпулова.
2: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк болууна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк болдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымгаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ооба баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
2: Gün içinde olgun manajına oluttuğu kayalardın toplumu 1. Radyo'da. Gün içindeki programası iş günleri saat 19.00'de. 1. Radyo. İhçam cana takma.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Каждый будний день на Беринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Беринчи радио.

0: Вы слушаете Беринчи Радио, в эфире итоговый выпуск новостей. У микрофона Канат Султакеев, за режиссерским пультом работает Бакыт Шарахманов. Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня провел общереспубликанское совещание с полномочными представителями главы государства в областях, мэрами Бишкека и Оша, руководителями правоохранительных и судебных органов в городе Чолпон-Ате из Сыкульской области. Далее подробно.
1: На совещании глава государства отметил значительные успехи, которых за последние годы Кыргызстан добился в социально-экономическом развитии. Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Доверие граждан государства определяется прежде всего тем, насколько эффективно решаются проблемы, с которыми они сталкиваются в своей повседневной жизни. Президент напомнил о своих рабочих поездках в Ошскую и Нарынскую области, где провел встречи с местными жителями и лично выслушал их обращения.
2: Жоопкерчиликти бир мекемеден башкасына, бир жетекчиден экинчисине түртүп, уақыт өткөргөн мезгил бүттү.
3: Выяснилось, что 80-90% поднятых вопросов могли быть решены непосредственно на местах, без обращения в центральные органы власти. Это вопросы обеспечения питьевой водой, ирригации, состояния внутренних дорог, земельных отношений, уличного освещения, муниципальных услуг, социальной инфраструктуры и другие проблемы, относящиеся к компетенции местного уровня. При этом большинство из них возникли не сегодня. Многие остаются нерешенными месяцами, годами, а в отдельных случаях десятилетиями. Настало время отказаться от такой системы управления. Период, когда ответственность перекладывалась с одного ведомства на другое, от одного руководителя к другому, остался в прошлом. Людям нужны не оправдания, а законные, справедливые и своевременно принимаемые решения. Должна уйти в прошлое практика, когда государственные органы начинают работать только после того, как граждане вынуждены обивать пороги учреждений и добиваться решения своих проблем.
1: Глава государства отметил, что напротив, государственный служащий должен уметь заблаговременно выявлять проблемы людей и стремиться решать их по собственной инициативе. Садыр Жапаров сказал, что одной из основных причин существующих проблем является ненадлежащее распределение функций в системе государственного управления, либо их ненадлежащее исполнение. На сегодняшний день Айлук Мэтю обеспечивает исполнение 152 законов и около 270 подзаконных нормативных правовых актов. Такая нагрузка отвлекает их от выполнения основной задачи, возложенной на них законом, решение вопросов местного значения.
3: Необходимо научиться устранять возникающие вопросы на местах, не доводя их до центральных органов власти или социальных сетей. Никто не вправе годами затягивать решение вопросов, которые можно решить своевременно. Каждая проблема должна решаться без промедления. Необходимо сформировать такую систему, при которой каждый руководитель самостоятельно отвечает за решение вопросов на своей территории. Только в этом случае государственное управление будет действительно сильным. Сегодня имеются все возможности — социальные сети, средства массовой информации, современные средства онлайн-коммуникации. Проводите регулярные встречи с населением, организуйте опросы, внедряйте новые формы приема граждан, совершенствуйте систему управления, развивайтесь оперативно и в соответствии с требованиями времени. Никто не просит достать звезд с неба. Люди хотят лишь одного, чтобы закон действительно действовал, а государственные служащие добросовестно, точно и своевременно исполняли свои обязанности. Народ ожидает законных, справедливых и своевременно принимаемых решений. Разве не в этом заключается главная миссия государственной службы? Если каждый из вас будет руководствоваться именно этим принципом, доверие граждан к государству станет еще крепче.
2: Маалымат каражаттар бар, онлайн байланыш бар дегенде. Эл менен үзгүлтүксүз жолугушууларды өткөргүлө, сурамжылоорлорду уюштургула, жарандарды кабыл алуунун жаңы
1: В этой связи президент поручил Кабинету министров и руководителям государственных органов провести всесторонний анализ всех функций, четко определить соответствие законодательством сферы ответственности каждого органа, а также внести конкретные предложения по освобождению органов местного самоуправления от выполнения несвойственных функций. В сфере государственного управления уже принят ряд решений, перечислил глава государства. Принят закон, предусматривающий предоставление главам Айыл-Өкмөтү статуса муниципальных служащих. Жогорку кеңешем принят закон, обязывающий полномочных представителей президента в областях, акимов и мэров проводить встречи с населением не реже 2 раз в год. Кроме того, указом президента введен порядок назначения без проведения конкурса в течение 3 рабочих дней лиц, занимающих политические государственные должности, а именно акимов, их заместителей, мэров и глав Айыл-Өкмөтү на равнозначные либо нижестоящие должности. Это решение направлено на обеспечение оперативности кадровых назначений в системе государственного управления.
2: Ар бир мамлекеттик орган өзүнүн мыйзамда белгиленген функциясына каршы керек.
3: С этого момента я предоставляю вам полную поддержку словом, делом и в рамках закона для реализации ваших полномочий. Не ждите, пока люди, как это было во время моих поездок по Нарынской и Ошской областям, будут сами приходить и жаловаться. Наоборот, сами ищите таких людей, приглашайте их, спрашивайте, какие у них есть проблемы. Координируйте работу всех соответствующих органов, а если потребуется, создавайте комиссии и принимайте окончательные решения.
2: Мына ушул аралыкта жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасы бир нече ирет өзгөрүүлөргө дуушар болду. Бирок дале болсо системалык кемчиликтер орун алып, толук кандуу өз алдынча башкарууга өтө албай келе жатабыз. Биз башкарууну бюрократиялаштырууга эмес, жыйынтыкка иштеген системага айлантууга.
1: В ходе совещания председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев и другие участники высказали свои мнения и предложения по теме мероприятия. Выслушав выступление, президент поручил руководителям усилить работу на веренных территориях в рамках имеющихся и дополнительно предоставленных полномочий. По итогам мероприятия принято решение о проведении до конца года аналогичного расширенного совещания для подведения промежуточных результатов и оценки эффективности принятых мер.
0: Председатель Кабинета министров Адылбек Асамалиев провел очередное совещание по обеспечению Кыргызстана горюче-смазочными материалами. Власти намерены усилить контроль за ситуацией на топливном рынке, чтобы не допустить дефицита ГСМ, рассказывает Эрмек Актанов.
1: Отдельное внимание уделили поиску альтернативных источников импорта топлива. По словам участников совещания, работа по диверсификации поставок уже дает результаты. По новым направлениям достигнуты конкретные договоренности, что позволяет сохранять стабильность на внутреннем рынке. Адылбек Касымалиев подчеркнул, что бесперебойное обеспечение страны топливом остается одним из ключевых условий устойчивой работы экономики, транспорта и аграрного сектора. По итогам совещания глава Кабинета министров поручил организовать ежедневный мониторинг ситуации с поставками ГСМ и регулярно предоставлять оперативные отчеты. Кроме того, аналогичные совещания теперь будут проводиться на еженедельной основе для оперативного реагирования на возможные риски. По данным основных нефтетрейдеров, поставки горюче-смазочных материалов в Кыргызскую республику осуществляются в штатном режиме. Главный специалист управления регулируемых сфер службы антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и коммерции Бектур Бекташев.
4: Кабинетом министров Кыргызской республики принято постановление номер 369 от 25 мая 2026 года о мерах по стабилизации рыночных цен на горючие смазочные материалы и внесении изменений в некоторые решения Кабинета министров Кыргызской Республики. Документ направлен на обеспечение экономической стабильности, бесперебойного снабжения внутреннего рынка ГСМ и поддержку субъектов, осуществляющих импорт и реализацию нефтепродуктов. Постановлением утвержден временный порядок предоставления субсидий импортерам и реализаторам горючих смазочных материалов на период с 25 мая по 30 сентября 2026 года. Субсидии предоставляются в виде компенсации разницы между рыночной и фиксированной ценой приобретения.
1: Имеющиеся запасы горюче-смазочных материалов обеспечат потребность внутреннего рынка в среднем 2 месяца.
4: 8 июня 2026 года издан приказ номер 45 об установлении максимальных розничных цен на бензин марок АИ-92 и 95, дизельное топливо и сжиженный углеводородный газ на территории Кыргызской Республики. Указанным приказом установлены максимальные розничные цены на основные виды ГСМ на всей территории Кыргызской Республики. Для отдельных высокогорных и отдаленных районов республики предусмотрены специальные максимальные цены с учетом дополнительных транспортно-логистических расходов на доставку нефтепродуктов. С момента вступления в силу приказа осуществляется ежедневный мониторинг розничных цен. В случае выявления фактов превышения установленных максимальных розничных цен к нарушителям будут применены меры ответственности, предусмотренные законодательством Кыргызской Республики.
1: А вот президент Ассоциации нефтетрейдеров Канатбек Ишатов рассказал о текущей ситуации на рынке.
5: Например, АИ-92 у нас достаточно. У нас имеется полуторамесячный запас. По дизельному топливу точно так же, вопросов нету. По АИ-95 и 98 сегодня отдельные компании вынуждены его простаивать. Да? Отсутствует на заправках у них. Но мы надеемся, что они в ближайшие 3-4 недели запустятся, выйдут на свой стабильный режим рабочей мощности, и потом у нас этот вопрос снимется.
1: К этому стоит добавить, что накануне заместитель председателя кабинета министров Эрлис Ахумбеков в рамках рабочей поездки в Джалабадскую область провел в городе Манас совещание, посвященное вопросам обеспечения страны горюче-смазочными материалами. Эрмир Кактанов, Беринчи радио.
0: С этого года в Кыргызстане вводятся предпрофильные школы, а со следующего полностью профильные. Об этом рассказала министр просвещения доктор Гулькендербаева. По ее словам, в школах начнется углубленное изучение отдельных предметов. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
6: С этого года в Кыргызстане вводятся предпрофильные школы, а со следующего полностью профильные. Об этом ранее сообщила министр просвещения Кыргызской республики доктор Гулькендербаева. В Бишкеке в некоторых школах уже давно существовала система профильного обучения в старших классах. В рамках обучения школьники 10-11 классов один день в неделю посещают университеты и углубленно изучают одну из выбранных ими специальностей. Директор общеобразовательной школы номер 12 имени Толстунова Гульбарчину Металиева рассказала о работе профильных классов.
7: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Давно в нашей школе практикуется профильное образование. Это 10-11 класс. У нас получают профильное образование. В 8 классе предпрофильное образование. Мы даем информацию учащимся и родителям, что после 9 класса мы формируем профильные классы, и эти профильные классы по одному часу углубленно изучаются преподавателями вуза. Это КРТУ, это Международный университет Кыргызстана. Пока вот с двумя вузами мы сотрудничество проводим. Например, после 9 класса мы формируем классы по выбору ребенка. То есть родитель не выбирает, выбирает ребенок. Соответственно, мы классный руководитель, учителя на это тоже делаем ставки, чтобы ребенку это понравилось, чтобы будущую профессию он сам выбрал. Далее составляется договор с вузами, чтобы в неделю один раз наши дети, например, в этом году медицинское направление, составлен был договор 10-11 класс, в один раз в неделю проходили обучение углубленного языка химия и универсарий. То есть в программе универсарий они полностью весь цикл медицины обучали один год. Когда мы в прошлом году ознакомились с программой 12 поэтапного перехода на 12-летнее образование, когда рассматривали на педагогическом совете, мы все обрадовались. Почему? Потому что мы такой деятельностью уже работали, как бы практиковались. И сейчас у нас нету такой проблемы, чтобы объяснить родителям или детям. Они те, которые учатся, они знают, что у нас есть профильное образование, что им нужно предстоит выбор после 9 класса, выбор профессии. В основном те дети, которые выбирают, например, журналистика, международные отношения, к примеру, реклама, медицинское направление, они выбирают уже нацеленно, выбирая ту профессию, которую они хотят в дальнейшем получать.
6: С этого года в Кыргызстане вводятся предпрофильные школы, а со следующего полностью профильные, как сообщила министр просвещения Кыргызской республики доктор Гулькендербаева. Лицеи и гимназии ранее были лишены своего статуса. Внесение изменений в базисный учебный план поможет изменить ситуацию.
8: В школах начнется углубленное изучение отдельных предметов. Предусмотрено несколько направлений, в том числе физико-математическое, химико-биологическое, гуманитарное. В зависимости от направления будет предусмотрено больше часов по соответствующим предметам.
6: Доктор Гулькендербаева добавила, что в стране растет потребность в рабочих профессиях. Для учеников, планирующих получить профессию, будет предусмотрено объединение с профтехучилищами. Эксперт в сфере образования Кенишбек Сайназаров отмечает, что профильное образование – важный элемент системы 12-летнего образования.
9: На сегодняшний день на рынок труда это очень необходимая вещь, потому что в нем делается упор на навыки и умения, а не на знания. Второе, мы можем готовить именно тех специалистов, которые потребуются для экономики не только нашей страны, в других странах, когда человек будет находиться в миграции. Да? Кыргызстан является молодой страной. Мы можем экспертом рынка труда заниматься следующие 50 лет. Поэтому здесь профориентация, профильное образование очень-очень важно. Делается упор на навыки и умения. В нем проявляется большой интерес у учащихся. Но в то же время реализации данной системы требуется три основных вещи. То есть реализация, да? Первый – это инфраструктура. Все школы должны быть обеспечены и лаборатории. Второе – как мы будем создавать связь между практикой и теорией. Это имеется в виду, чтобы ученики имели возможность учиться у наставника. У каждого, допустим, села, даже в селе есть умелые практики. Нужно к ним примыкать этих учеников, и при этом оплата должна быть произведена этим наставником. И, наверное, и третье, это чтобы управление было, должно поставить управление таким образом, чтобы обеспечить бесперебойную систему в этом. Да?
6: Отметим, что с этого года в Кыргызстане будет введено предпрофильное образование, а со следующего появятся полностью профильные школы. Начнется углубленное изучение отдельных предметов, предусмотрено несколько направлений, в том числе физико-математическое, химико-биологическое, гуманитарные и другие направления. Айда Низаркулова, Биринчи Радио.
0: В Бишкеке продолжается подготовка энергетической инфраструктуры к предстоящему осенне-зимнему периоду. Какие работы уже ведутся и как это должно повлиять на надежность электроснабжения города в нашем репортаже? Подготовка к осенне-зимнему периоду остается одной из ключевых задач энергетической отрасли. По информации бишкекского предприятия электрических сетей, в этом году в столице планируют установить 38 новых трансформаторов, заменить более 30 комплектных трансформаторных подстанций, смонтировать новые железобетонные опоры и провести реконструкцию кабельных и воздушных линий. Большой объем работ связан с обслуживанием действующей инфраструктуры. Ремонт и техническое обновление охватят все районы города. О том, какие задачи сегодня стоят перед энергетиками и какие объекты находятся в числе приоритетных, рассказал Биринчи Радио заместитель главного инженера бишкекского предприятия электрических сетей Алмаз Кенисариев.
10: Подготовка к осенне-зимнему периоду началась заранее. Основное внимание уделяется трансформаторным подстанциям, распределительным сетям и участкам с наиболее высокой нагрузкой. Работы проводятся поэтапно, чтобы минимизировать неудобства для потребителей. Наша задача – обеспечить устойчивую работу оборудования в зимний период и сформировать необходимый резерв мощности для надежного электроснабжения столицы.
0: Подготовка затрагивает не только распределительные сети внутри города, но и объекты, обеспечивающие устойчивую работу всей энергосистемы региона. Отдельное внимание уделяется модернизации инфраструктуры, строительству новых объектов и повышению пропускной способности сетей. О проводимых работах подробнее рассказал заместитель директора по капитальному строительству и общим вопросам чуйского предприятия электрических сетей Махсат Дюшекеев.
11: На сегодняшний день по чуйскому предприятию электросетей идет подготовка к ОЗП 26-27 года. Капитальный ремонт выполняется на подстанциях 500, 220, 110, 35 кВт. Итого по подстанциям при плане 185 выполнен на 196 подстанциях капитальный ремонт. Также выполняется капитальный ремонт на воздушных линиях 500, 220, 110, 35 киловольт при плане 117 километров. Капитальный ремонт выполнен на 238 километров воздушных линий. Выполняется капитальный ремонт на трансформаторных подстанциях 610-04 киловольт при плане 248 трансформаторных подстанций. Все 248 трансформаторных подстанций капитальный ремонт на сегодняшний день выполнены. Воздушные линии 610 киловольт выполнены капитальный ремонт 100% на 116 километрах. Идут ремонты на внутридомовых сетях. Текущий ремонт также выполняется на всех классах напряжения. На сегодняшний день текущий ремонт выполнен на подстанциях 1565 штук. Текущий ремонт воздушных линий выполнен на 618 километров. Трансформатор по станциях текущий ремонт выполнен на 1947 штуках. В воздушных линиях 6-10 килоид. Текущий ремонт выполнен на 1501 километров. На сегодняшний день заменены приборы учета на СКЕ в количестве 14578 штук.
0: В энергетической отрасли отмечают, что модернизация сетей необходима не только для подготовки к зимним нагрузкам, но и с учетом роста потребления электроэнергии. По расчетам специалистов, обновление оборудования позволит повысить устойчивость системы, сократить риски перегрузок и обеспечить подключение новых потребителей. О проводимой работе в масштабах страны говорит руководитель пресс-службы Открытого акционерного общества «Национальная электрическая сеть Кыргызстана» Телек Рыскулов.
12: В Кыргызстане продолжается масштабная подготовка к осенне-зимнему 2026-2027 годов. Основная цель – снизить нагрузку на энергосистему и повысить надежность электроснабжения. В рамках работ проводится модернизация инфраструктуры. В Бишкеке и Ошской области планируется увеличить мощность ряда подстанций и заменить устаревшие трансформаторы. Параллельно по всей республике продолжается обновление линий электропередач. Вместо обычных проводов прокладывают современные самонесущие изолированные провода общей протяженностью около 760 километров. По оценкам специалистов, это позволит сократить количество аварийных отключений и уменьшить потери электроэнергии.
0: Сегодня на балансе бишкекского предприятия электрических сетей находится более 2000 трансформаторов, и до конца года каждый из них должен пройти техническое обслуживание или необходимый ремонт. Специалисты подчеркивают, подготовка к осенне-зимнему периоду – это не только замена оборудования, но и создание условий для устойчивой работы энергосистемы в период максимального потребления. Все строительно-монтажные и ремонтные работы планируется завершить до ноября. Реализация этих мероприятий должна повысить надежность электроснабжения столицы и обеспечить более стабильное прохождение осенне-зимнего периода 2026-2027 годов. Канат Султакеев, Биринчи Радио. Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН передала службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Минсельхозе современную мобильную лабораторию для мониторинга пастбищ. Подробнее в материале Айдай Назаркуловой.
6: Ветеринарная служба получила современную мобильную лабораторию для мониторинга пастбищ. В рамках проекта «Секвестрация углерода через климатические инвестиции в леса и пастбища», реализуемого при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда, продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций передала службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики современную мобильную лабораторию для мониторинга пастбищ. Стоимость оборудования превышает 6 600 000 сомов. В мероприятии принял участие заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Ильич Марсбек Улу.
13: В рамках сотрудничества нашего министерства и организации ФАО сегодня мы получили оборудование и автомашину для проведения мониторинга о состоянии пастбищ. На сегодня в нашей республике около 140 тысяч гектаров земли, пастбищных земель определены как деградированными. Нам предстоит очень большая работа по проведению мониторинга, по борьбе с деградацией пастбищ. Поэтому сегодняшнее оборудование и сегодняшняя автомашина для нас очень полезна и целесообразна.
6: Пастбища являются основой сельского хозяйства и животноводства страны и источником дохода для тысяч семей. Вместе с тем деградация пастбищ приводит к сокращению кормовой базы, снижению продуктивности животноводства, ухудшению состояния почв и уменьшению доходов сельского населения. Поэтому рациональное использование пастбищ, их научно обоснованный мониторинг и эффективное управление являются одной из важнейших задач. В состав переданной мобильной лаборатории входят служебный автомобиль, мультиспектральный дрон, ноутбуки и компьютерное оборудование, солнечные панели и генератор, переносная система накопления электроэнергии, палатка, рюкзаки, столы и стулья и другое необходимое техническое оборудование. Представитель продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций в Кыргызстане Олег Гучкельдиев рассказал о передаче оборудования и сотрудничестве.
14: Сегодня мы передали часть оборудования, это первая закупка оборудования, которая была в рамках сотрудничества между нашей организацией и Министерством сельского хозяйства по вопросам управления пастбищами. Будут еще закупки, будет повышаться потенциал, но хотелось бы обратить внимание, что это оборудование предназначено, кроме всего прочего, предназначено для мониторинга состояния пастбищ. Здесь используют современные дроны, системы для работы в поле и автомобиль. Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать единую программу, Electronic Giant называется, которая объединит все программы, которые были созданы до этого времени, включая программы по мониторингу и управлению пастбищами. Мы проводим интенсивные программы обучения, будем работать с ветеринарной службой управления пастбищами над вопросами подготовки специалистов, чтобы они могли управлять, использовать ГИС-технологии, проверять качество пастбищ. И, соответственно, принимать решение потом, можно эти пастбища использовать или нельзя. На третьем этапе мы будем готовить специалистов министерства, которые потом будут готовить местных специалистов. В настоящее время мы создаем в 27 аймаках специальные группы по управлению ландшафтами, которые тоже обучены, как определять степень деградации пастбищ. И это очень все вместе, совместными усилиями, это поможет нам внедрить механизм, когда и сообщество, и специалисты смогут работать вместе, чтобы улучшить состояние пастбищ в стране.
6: Использование мобильного комплекса позволит специалистам оперативно и точно проводить мониторинг состояния пастбищ, своевременно выявлять деградированные участки, собирать и анализировать пространственные данные с помощью дронов и ГИС-технологий, развивать цифровую систему оценки пастбищ, проводить полевые исследования в труднодоступных горных районах, принимать научно обоснованные решения по управлению пастбищами.
15: Полевой жумушка чыгыш үчүн жабдуулар, мындан алынган снимактарды күчтүү компьютерлар берилди, ушул компьютерлар менен космоснимактар обработка кылынат. Деградация болду, кайсы жакшы ошолордун баарын аныктаса болот.
6: Кроме того, между ФАО и службой ветеринарии развития животноводства пастбищ и кормов было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в стране будет создана и развита автоматизированная система мониторинга и оценки пастбищ. Для этого ранее разработанные цифровые инструменты – это база данных мониторинга и оценки пастбищ, мобильные приложения и платформы «Электронный пастбищный комитет» будут объединены в единую интегрированную систему. Айда Низаркулова, Биринчи радио.
0: Прокуратура города Бишкек предупреждает граждан о росте числа мошеннических преступлений, совершаемых с использованием цифровых технологий. Какие схемы наиболее распространены сегодня в нашем материале? Обычный телефонный звонок изменил жизнь Бегемаев всего за несколько минут. Неизвестные представились сотрудниками банка, сообщили о якобы подозрительных операциях по счету и убедили ее выполнить несколько действий для защиты средств. Позже девушка обнаружила, что деньги со счета исчезли.
16: Во время занятий мне позвонили с незнакомого номера, представились сотрудниками мобильного оператора и сказали, что нужно продлить регистрацию сим-карты, иначе ее заблокируют. Затем пришел четырехзначный код, который я продиктовала. После этого разговор закончился. Позже мне начали звонить родственники и спрашивать, зачем мне срочно нужны большие деньги. Тогда я поняла, что мой WhatsApp взломали. Со счета исчезли 170 тысяч сомов. Это были мои накопления. Затем я узнала, что на мое имя оформили кредит на 150 тысяч сомов. дипломов. Я обратилась в милицию. Сейчас идет следствие. Часть денег удалось вернуть, а кредит, как мне сообщили, платить не придется.
0: Сегодня кибермошенничество остается одной из наиболее быстрорастущих форм преступности. По данным прокуратуры города Бишкек, злоумышленники активно используют интернет-банкинг, социальные сети, мессенджеры и телефонную связь, создавая все более убедительные схемы обмана. Чаще всего граждане сталкиваются с телефонным и интернет-мошенничеством, попытками получить доступ к банковским данным, ложными инвестиционными предложениями и незаконным использованием персональной информации.
10: В последние годы в Кыргызстане, как и во многих странах мира, наблюдается рост мошеннических преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий. Развитие интернет-банкинга, электронной коммерции, социальных сетей и других цифровых сервисов не только расширило возможности для граждан и бизнеса, но и создало новые условия для деятельности злоумышленников. Совместно с правоохранительными органами принимается комплекс мер, направленных на предупреждение подобных преступлений. Наиболее распространенными видами мошенничества остаются телефонное и интернет-мошенничество, финансовые пирамиды, хищение средств с банковских карт, мошеннические схемы через социальные сети и мессенджеры, а также незаконное использование персональных данных граждан.
0: В надзорном органе подчеркивают, одна из наиболее распространенных схем связана с тем, что мошенники представляются сотрудниками банков, государственных органов или правоохранительных структур. Под различными предлогами они пытаются получить коды подтверждения, реквизиты карт, либо убедить человека самостоятельно перевести деньги на якобы безопасный счет. Специалисты рекомендуют соблюдать осторожность при любых финансовых операциях и внимательно относиться к защите персональных данных.
10: Прокуратура рекомендует гражданам не сообщать третьим лицам пароли, коды подтверждения и реквизиты банковских карт, использовать сложные пароли и двухфакторную аутентификацию, проверять достоверность интернет-ресурсов перед совершением финансовых операций, а также уделять особое внимание безопасности пожилых родственников, которые чаще становятся жертвами мошенников.
0: Отдельное внимание специалисты обращают и на риски, связанные с виртуальными активами, инвестиционными платформами и обещаниями быстрого заработка. Эксперты подчеркивают, перед совершением любых финансовых операций необходимо проверять информацию, пользоваться только официальными сервисами и критически относиться к предложениям, связанным с высокой доходностью. О том, какие ошибки чаще всего совершают пользователи и как снизить риски, рассказывает эксперт по кибербезопасности Уран Болуш.
17: Обычно такие атаки производятся через путем атаки, которая называется социальный инжиниринг. Это срочность, вот, вам не дают время, вам не дают выбора там, откласть на позже. Нужно действовать сразу. И эта проблема, она очень-очень правдоподобная. Поэтому, несмотря на это, нужно, опять же, не торопиться, сказать, ну хорошо, оставьте свой номер, мы вам перезвоним. Или же просто не отвечать.
0: В прокуратуре напоминают, нельзя передавать третьим лицам пароли, коды подтверждения и данные банковских карт. Специалисты также рекомендуют использовать сложные пароли, двухфакторную аутентификацию и проверять достоверность интернет-ресурсов перед проведением финансовых операций. Чем внимательнее человек относится к собственной цифровой безопасности, тем меньше вероятность стать жертвой мошенников. Канат Султан Такеев, Биринчи радио. Впервые в истории Кыргызстана запущен прямой авиарейс из Баткена на Иссык-Куль. Отечественная авиакомпания «Осман Airlines» анонсировала запуск исторического авиарейса. Впервые в Баткенскую область и северное побережье озера свяжет прямое воздушное сообщение.
1: В Кыргызстане сделан еще один важный шаг в развитии внутреннего авиасообщения. Отечественная авиакомпания объявила о запуске исторического маршрута. Впервые Баткенская область будет связана прямым авиарейсом с северным побережьем озера Иссык-Куль. Сезонные полеты по маршруту Баткен-Тамчи-Баткен будут выполняться с 16 июля по 3 сентября этого года. Новый авиамаршрут позволит жителям Баткенской области добираться до главной туристической зоны Кыргызстана всего за один час. Житель города Баткен Хаид Айкынов.
18: Баткен Тамчи авиарейсы ачылгандыгы бул өтө жакшы. Себеби Баткенден, Лейлектен ушул эң алыскы
1: Мы очень рады, что открылся данный рейс. Ранее до Исыкуля мы добирались очень долго. Бывало, даже занимало это 12-13 часов. Новый авиамаршрут позволит жителям Баткенской области добираться очень быстро. Путешествие станет значительно быстрее, комфортнее и безопаснее.
18: Ушул каттамдын ачылышы элге эки областтын бир-бирине болгон катнашы ана өтө жакшы таасир берет деп ойлойм.
1: Согласно расписанию, рейсы будут выполняться один раз в неделю, по четвергам в первой половине дня. В авиакомпании отмечают, что запуск маршрута направлен на развитие внутреннего туризма, повышение транспортной доступности и создание более удобных условий для жителей юга страны. Кроме того, уже сейчас рассматриваются дальнейшие расширения маршрутной сети. Планируется открыть прямой авиарейс Баткен-Каракол. Председатель управления аэропорта Кыргызстана Манасбек Самединов.
19: Садыр Ходжоевич поставил задачу создания своего национального перевозчика, национального. Вот, мы эту компанию создали, успешно выполняет все внутренние рейсы, которые также были реанимированы и поставлены в работу. Сейчас во все аэропорты мы выполняем рейсы.
1: Напомню, что авиация Кыргызстана вышла из черного списка ЕС.
19: Мы будем сейчас двигаться именно по привлечению европейских перевозчиков к нам. Почему? Потому что наши самолеты Osman Airlines, они прибудут только в марте 2027 года. Наши кыргызские перевозчики, частные компании, они только начнут разговаривать по приобретению воздушных судов. То есть это тоже где-то 2027 год. Да, это тоже займет время. И первым, кто сможет к нам начать летать, это европейская авиакомпания, которые имеют уже свой определенный флот, и для этого мы должны выступить, переговорить с ними, поставить правильную коммуникацию.
1: Сегодня пассажиры могут воспользоваться регулярными внутренними рейсами по направлениям Бишкек-Ош, Бишкек-Джалабад, Бишкек-Баткен, Бишкек-Разаков, Бишкек-Нарын, Бишкек-Талас, Бишкек-Каракол, который был открыт для удобства туристов и жителей регионов. Эрмек Актанов, Биринчи Радио.
0: Представитель президента Кыргызской Республики по особым поручениям Бакыт Турубаев посетил модернизированный нефтеперерабатывающий завод «Джунда» в Чуйской области. В ходе посещения Бакыт Турубаев ознакомился с производственной деятельностью предприятия, технологическим процессом переработки нефти и результатами лабораторных исследований выпускаемой продукции. Перед руководством завода поставлена задача увеличить объемы производства нефтепродуктов. В ближайшее время предприятие должно выйти на производство 24 тысяч тонн бензина в месяц, а к концу текущего года довести данный показатель до 50 тысяч тонн. Также отмечается, что поручено организовать взаимодействие с государственной компанией «Кыргызская нефтяная корпорация». В соответствии с поставленной задачей, государственная компания будет обеспечивать поставку сырья на завод для последующей переработки, а произведенные нефтепродукты будут полностью направляться на внутренний рынок Кыргызской Республики для его стабильного обеспечения. Как сообщает Кыргызгидромет, в большинстве районов Чуйской, Джалабадской, Сыкульской, Нарынской областей, местами в Таласской, Ошской, Баткентской областях ожидаются дожди и грозы. Местами осадки будут интенсивными. Завтра днем на большей части территории пройдут дожди с грозами, местами осадки будут интенсивными. Температура воздуха Чуйская область ночью плюс 15-20, днем плюс 27-32. Таласская область ночью плюс 13-18, днем плюс 23-28. Баткентская, Ошская и Джалабадская области ночью плюс 17-22, днем плюс 28-33. Исыкульская область ночью плюс 14-19, днем плюс 22-27. Нарынская область ночью плюс 10-15, днем плюс 23-28. В Чолпанате временами ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 17-19, днем плюс 22-24. В Бишкеке временами ожидаются дожди и грозы. Температура воздуха ночью плюс 18-20. 20, днем плюс 28-30. Вы прослушали итоговый выпуск новостей Биринчи Радио. Микрофона был Канат Султакеев. До новых встреч.
20: Нарын областы. Административтик борбору Нарын шары. Аянты 45200 чарчы километр. Калкынын саны 287000 адам. Нарын областынын курамына 5 район кирет. Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын району. Биринчи радионун жетиштиги FM 105.5. Жумгал, Чоңдөбү FM 103.9. Кочкор FM 102. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
3: Первое информационное радио.
21: Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөрчүсү M-Bank. Футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
22: Экимин 26-нчы жылы футбол ааламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Ёрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөрчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554-45-54-44.
23: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаныгы кыргыз жаранын катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көп түрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.
24: Саламатсыздарбы? Утпан күнүңүздөр менен урматтуу радио урмандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, адаттагыдай эле улуттук телерадио корпорациясынын жаңы багыт аттуу циклдык бир жумада 5 жолу берилүүчү түз эфирдеги 60 мүнөттүк эфирдик программа ободо. Сиздер менен биз бир саат бою чогулубуз. Бүгүнкү тема үй бүлөлүк институт, энелер мектеби жөнүндө сүйлөшөлү деп атабыз. Коомдун түздөлүшү, балдардын тарбияланышы, келечекке карай жалпы элдин багыт алышы бул үйдөн, үйдүн кутунан, эненин тарбиясынан, ата менен эненин канынан, эмчек сүтүнөн жаралат экен. Мына ушул маселеге эч бир коомдо эч нерсе аттап өтө алган эмес бул нерсени. Ошондуктан ушул багытта биз бүгүн маектешели дедик. Биздин бүгүнкү уктуруунун катышуучусун баштап келген Бабекова Ардакбүбү Абжалбековна деген атайын Таластан атарытып келген ардагер апабыз отурат. Энелер мектебинин түптөөчүлөрдүн бири, уул үйлөнтүп кыз берип кадыр баркка ээ болуп ушул багытта ушул кишинин айтаар сөзү бар деген негизде ушул кишини түз эфирге чакырдык. Экинчи Шаршыналык Абатегин бул ишинин катарында отурат. Кожояров Кыргыз эл касиет академиясынын жетекчиси, ушул идеология багытында муңгу жолду түптөө ошону ишке ашыруу багытында өзүнүн чөйрөсүндө иш алып барып аткан адис. Үчүнчү Тезекбаева Батма Өмүрбековна педагог, Уюткут деген коомдук фондунун жаңыдан шайланган жетекчиси экен. Ушул Шаршыналык Абатегиндин Кыргыз эл касиет академиясына келип кошулуптур. Өзүнүн негизги кесиби педагог, бул кишинин да айта турган сөздөрү бар. Анан Кыдырова Анаркүл Шоңурова, мен азыр элдик дарыгер деп тааныштырдым. Негизи түпкү кесиби биздин менин коллегам экен, радио тележурналистикасына тиешеси бар. Анан өзү чет өлкөлөрдө жана биздин өлкөдө ушул адамдардын жан дүйнөсү менен психологиясы менен иштеген адис экен. Урматтуу коноктор, кош келиңиздер. Биз 60 мүнөт сиздер менен чогулабыз. Кыргызстанын элинин алдында турасыздар. Анан сиздерди чакырганыбыздын себеби Кудайга шүгүр, коом жакшырды. Жашаган жашообуз жакшы эле. Эл көтөрүлүп калды. Социалдык турмуш, экономикалык жашоо алдыга жылды. Эми ушул багытта президент жар чакырып, жарлыгын жарыялап, указтарды жарыялады. Кыргыз жараны, кыргыз адамы ким болуш керек? Улуттук наркыбызды кантип сактап калабыз? адеп ахлак тарбияны кантип оңдойбуз, анан биздин уңгу жолубузду, түпкү уңгубузду, өзөгүбүздү кармап кантип эртеңкиге алдыга жылабыз. Мына ушул багытта биз тынбай маектешип элдерди чакырып келебиз. Биздин студияга аалымдар келди, илимдин доктурлору жана кандидаттар келди, психологтор келди, философтор келди. Ошол эле убакта биз элдик силтилдерди, башкача айтканда элдин арасынан чыккан касиеттүү кишилерди дагы калтырган жокпуз. Себеби алардын дагы көргөнү, билгени, баамы коомго берген тарбиясы бар экен. Ошондуктан бүгүн кош келиңиздер. Ардак эже, биринчи сизден баштайын. Канча чыктыңыз?
2: 78.
24: Канча бала бар?
2: 5 бала бар.
24: 5 бала бар. Балдар айланыштыбы?
2: Шүгүр.
24: Апам, бул азыркы турмуш кайда баратат? Сиздин байкооңуз кандай? Жашоо жакшыбы? Элдин пейили кандай? Көз караш кандай? Айлана чөйрө, элдин арасынан келген кишисиз.
2: Биринчи кадырлуу кыргыз калкым, саламдашып алайын. Калкыма кааларым, нарк билген, салт билген ата энелерден болуп, ушул мурасты урпактарыбызга өткөрүп бергенге Кудай таала насип этсин. Эң биринчи кааларым үй бүлөлүк энелер мектеби деп түзүлгөн себеби ошол ар бир үй бүлөдө ар бир адамдын көкүрөк дүйнөсүндө сезим, тоюм, дил иштеш керек. Себеп дегенде дили таза болсо дини таза. Өзөкүндө отургузуп ата бабалардан келе жаткан нарк нусканы урпактарга өткөрүп берүү ар бир адамдын милдети. Мен жеке пикирим бул.
24: Арызы, э?
2: Арызы. Мен эмнени каалайм? Кыргыздын эң жөнөкөй сөзү бар. Каалайын ата тектерибизден келе жаткан жигиттин сөз өлгөнчө өз өлсүн деген. Биз сөз баккан кызат сыйды кылган элбиз. Нарк нусканы кармаган аял заты ошол үйдүн кутун кармап, ошол үйдүн наркын кармаган эне заты. Ошол эне заты балдарга үлгү болот. Ошол эне заты баягы жыгылганды түзөгөн, үзүлгөндү улаган калк келет. Эч качан эч бир адам аял заты үй бүлөсүнө жаман нерсе каалабайт, жакшы нерсе уланат. Ошол жакшыны улаганга дилим менен, тилегим менен ниет кылып келем. Буга эмне деп айткым келет? Эне тилеги, ынтымак, күч, биримдиги деген. Энелер биригип жакшы тилек тилесе, балдарга, урпактарга жакшы нерсени жалгайбыз деген ниет тилегим бар.
24: Мынабул заман жакшырды жана жогоруда мен колуман келишинче айттым.
2: Ооба.
24: Балдардын, жаш балдардын өсүшү, тарбиясы, жүргөндөрү, тургандары кандай? Баягы илгерки нарк барбы?
2: Азыр мен ачык эле айтайын, башка өлкөлөрдүн билинбей тузагы, билинбей салган туура эмес багыттары акырындык менен бизге кирип келе жатат. Ошону жоюш үчүн ар бир эне, ар бир ата балдарына туура тарбия бергенге аракет кылышыбыз керек. Мурун улуу кишинин көзүнчө жаштар улуу айтса болду закон деген. Ошол биздин карылар кара кылды как жарган, калыстык менен караган, душманына да жаман ойлобогон калк келген. Мен жеке пикирим. Көргөнүм.
24: Айылда жашайсыз да?
2: Ооба, айылда жашайм.
24: Апа, ошондо могу азыркы улуу муун, эми улуу муун дегенде биз 60 өйдө жакты айтып атабыз. Анан орто муун.
2: Ооба.
24: 35 менен 60 ортосу. Ушулардын жаштарга үлгү болгон өрнөгү кандай? Илгери бир аксакалды көрсөк, атаңдын көрү ушундай болсок дечи эле.
2: Ооба.
24: Бир апаны көрсөк, ушундай жайкалган байбыч экен, ушундай апабыз дечи эле. Азыр ошондой нарк көрсөткөн улуу муун барбы?
2: Бар. Ошолор кармап турат элдин негизги өзөгүн. Ал ошол наркты билген, салтты билген аталардын жакшы сөз, жакшы кеби менен кыргыз эли сакталып келатат. Анткени мен баса отурса өзү тарап ачарчылык башталды да. Ошондо биз эмнени мен ошону эмнени байкадым. Мен ошондо адамдын дили таза болсо, кесир кылбаса ошондой мезгилде да Кудай Таала ырыскысын аябайт экен, берип турат экен. Мен муну көзүм менен көрдүм да. Көзүм менен көрдүм. Анткени энелер жакшы тилек тилеп, жакшы үлгүлөрдү бир үзүм нанды, бир үзүм нанды бөлүп кошуналарды чакырып, супурасын жайып, бир ууч талкан болсо дагы кошуна менен бөлүшкөн, кең пейил болгон. Нарк нусканы кармаган, жаштарга жакшы ошол тукуму улансын деп ошо балдарды баккан, балдарды нее кылган. Ошолорду мен көрүп калдым, өзүм көрүп калдым. Ошон үчүн ошону кармаганга жана урпакка өткөрүп бергенге аракет кылам.
24: Апа, ошондо пейилсиз айткандай ошондой эле. Бир ууч талканды бөлүшүп жече элек. Бир кабындын жартысын бир көчөгө чайчынылап бөлүп берип, ошого мытан жасап жашаган күндөр өттү. Мына чоң чүй каналын тачка менен, лом менен казып, тачка менен, кирки менен, кетмен менен бүтүргөн эл. Аягы жүрүп отуруп таласка куят ошонун аягы. Эми азыр эмне болду? Дарбасаны кычырата салдык темирден. Анын бирөө үзүп кетчүдөй ичин кулпулап автоматтык түрдө цифровой кылып бекиттик. Эшикти үч катарлап бекиттик апа. Заборду ит өтө аргыз кылып салдык. Ит өтө албайт, үстүнөн куш өтүшү мүмкүн. Машиненин темирине миңдик. Анан пейил эмне болду деп сураган келип атат да.
2: Ошол кыргыз калкы.
24: Бүгүн эми андай болбосун. Бүгүн жанагы сиз айткан бир ууч талкан кемисе, мен могу шаршен алыныкынан эшикти койгуламайынча бул бербейт. Макулсузбу ошого? Ошондо да ач десе ачат аялы. Жок, ажен эле койчу, дүйшөп кетиптир десе бербейт. Мына пейил ушуга келди. Эмне кылабыз?
2: Ошого
4: туура айтат.
2: Эми келди деп алакан жайып отура бербей, ошого пейилибиз кенен болсун үчүн жараткандан ниет кылып суранаалы, тиленели. Бата менен эл көгөрөт, жамгыр менен жер көгөрөт деген бата тилек менен гана жарата алабыз деген
24: айтканыңыз келсин. Могу энелер мектебинин негиздөөчүлөрдүн бири деп тааныштырып атат да Шаке менен сизге. Ушул мектепти эмне үчүн уюштурдуңуз? Эмне зарылчылык келип чыкты?
2: Зарылчылык чыкканы баягы үй бүлөдөгү ынтымактын кеткени, туура эмес сөздөр болгону, ошолордун баары ушуга түрткү болду. Ушуга түрткү болду да. Ошону карап туруп
24: сиз ошолорду көрдүңүз да, э айында?
2: Көрдүм да, көрдүм. Бир атактуу эле депутат баягы ушинтип немеге чакырып калды. Арабаевада Манастан эмеси коомуначы биринчи курстун студенттери. Анан баягы кыздардан сурадым. Апаңар кантип жакшы көрөт? Апаңар кантип урушат? Дегенде туура эмес сөздөр кетти ошол жерде. Апабыз менен урушат, тигин урушат. Ойдун күчү сөздүн кудурети деп ошол жаман нерсе жалгана берерин жана көйөрүн ошондо байкадым. Мурун апаларыбыз оп башың өскүр, от тукумуң өскүр. Анан бирдемеде ай бай болгур, кое турчу деп суранчу эле да мисалы. Азыр андай эмес. Анткени баягы кыргыз тилин унутуп башка тилдерди колдоно баштагандан кийин ошолордун агымына
24: кирип кетти.
2: Кирип жатат да.
24: Тукумуң өскүр деген бул өзү мындай бата бергендей болгон сөз да, бирок эң жаман сөз айткысы келбей ошо тукумуң өскүр деп
2: койгон, туурабы? Ооба. Тукумуң өскүр дечи да.
24: Азыркылар эмне деп сөгөт экен апа?
2: Ой, айткым келбейт аны. Аны айткым келбейт.
24: Шакесин айтчы.
4: Жок, мен деле мен чыкпайт ал.
24: Эмесе эми Марияның баарын билесиң. Апа, бул энелер мектебин уюштурган аягына чейин айтыңыз, эми кандай кылып уюштурдуңуз? Канча кишилерди катыштырдыңыз?
2: Бул энелер мектебинин эң биринчи кыргыз жолу.

программе «Точка зрения» мы обсуждаем самые важные события, которые происходят в стране. Слушайте мнение экспертов, узнавайте подробности и анализируйте ситуацию вместе с нами. Наши гости расскажут, что они думают о самых актуальных вопросах и ответят на все вопросы, которые вас интересуют. Не упустите шанс узнать больше о том, что происходит вокруг. «Точка зрения» каждый вторник и четверг в 16:10 на Биринчи радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

0: Добрый день, в эфире Беринча Радио, программа «Точка зрения», в студии Айда Низаркулова, за режиссерским пультом работает Бакыт Ашрахманов. Кыргызстан продолжает курс на цифровизацию государственных услуг. На очередном аппаратном совещании администрации президента председатель Кабинета министров Кыргызской республики Адылбек Касымалиев объявил о запуске нового пакета правительственных акселераторов 100-дневных реформ. Одно из ключевых нововведений коснется тысяч кыргызстанцев, которые выплачивают ипотеку или другие кредиты под залог недвижимости. Сегодня даже после полного погашения кредита человеку приходится собирать бумажные документы, обращаться в банки, а затем лично посещать государственные органы и ждать 1-2 дня для того, чтобы залог с недвижимости был снят. Теперь же в будущем времени, да, в течение ближайших 3 месяцев эту процедуру планируют полностью перевести в цифровой формат. Теперь через несколько месяцев через мобильное приложение Тундук можно будет подать заявление онлайн для того, чтобы срок снятия залога был одобрен, и эту процедуру обещают сократить с 2 рабочих дней до 5 часов без необходимости посещать государственные учреждения. Как именно будет работать новая система, когда сервис станет доступен гражданам, и действительно ли он и насколько вообще он избавит людей от лишней бюрократии, мы поговорим в сегодняшнем выпуске программы. Сегодня в студию мы пригласили ведущего специалиста сектора цифровой картографии Управления цифровой трансформации Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабинете министров Кыргызской Республики Азамата Карыпова. Кроме того, у нас в студии находится координатор проектов ОАО «Тундук» Гульниза Умуркулова. Добрый день, дорогие гости.
1: Здравствуйте.
0: Азамат Асанкарыевич, вот на совещании было только дано задание, да, о том, что вот было бы хорошо сократить получение и снятие залога с недвижимости. Расскажите, пожалуйста, вот как обстоит сейчас ситуация, какое было дано задание, чтобы вот это бюрократические излишние, да, вот нормы были все-таки упрощены и, скажем так, люди получали услуги все-таки быстрее.
1: Хорошо. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня хотели бы вот поговорить и рассказать о важной инициативе правительства, Кабинета министров и земельного агентства, направленной на упрощение процедур снятия залога с недвижимого имущества и перевода данной услуги в цифровой формат. Данный проект реализуется в рамках программы Кабинета министров «Правительственные акселераторы». Это современная высокоэффективная 100-дневная методология, которая уже давно практикуется. Эта методология направлена на радикальное упрощение взаимодействия граждан с государством и сокращение бюрократических процедур, конечно. И в то же время повышение качества государственных услуг. Одним из ключевых проектов текущего проекта стала реформа, как вы уже озвучили, онлайн-регистрация снятия залога с недвижимого имущества. И реализация проекта в этом году запланирована в период с 22 июня и до конца сентября текущего года. То есть этот проект будет реализован, и за этот, конечно, сравнительно короткий срок государственные органы совместно с банковским сектором и цифровыми партнерами Тундук должны разработать и протестировать новый этот услугу, сервис для населения. Конечно, для многих граждан получение кредита или ипотеки является привычной жизненной ситуацией, но, однако, после полного погашения кредита гражданину необходимо снять залог с недвижимости, и именно этот процесс до сих пор связан с определенными сложностями. То есть, как мы уже сказали, это занимает 2 дня, и, как мы знаем, по статистике именно госагентства, регистрация снятия ограничений составляет почти половину всех регистрационных действий в стране. Если посмотреть, 2024 году было зарегистрировано более 80 тысяч процедур снятия ограничений, а в 2025 году этот показатель превысил 100 тысяч процедур. Угу. То есть мы видим, что даже вот последние за 5 месяцев 2026 года было уже проведено 56 тысяч процедур. То есть значительная часть связана именно с залогом, потому что люди берут деньги, закладывают или как бы покупают недвижимость через ипотеку. Но вот сегодня гражданин полностью, то есть в результате всех этих процедур уходит в среднем до 2 рабочих дней. И кроме этого граждане несут дополнительные расходы на дорогу, тратят время на очередях, сталкиваются с бумажной бюрократией и необходимостью личного присутствия. Поэтому, чтобы сделать государственные услуги более удобным и современным, госагентство совместно с АО «Тундук», конечно же, с нашими партнерами, банковским сектором и другими государственными органами, будет разрабатываться новый сервис онлайн-регистрация снятия залога.
0: Скажите, пожалуйста, вот каким образом эта процедура проводится сейчас? Вот вы упомянули, что на это все уходит около 2 дней, и, естественно, все знают, что ждать в очередях, выделять 2 дня для многих работающих людей, все-таки это довольно-таки сложная процедура, учитывая то, что нужно собрать все документы, отнести в одно место, потом подождать очереди, и потом ждать вот этого самого ответа. Сейчас насколько эта процедура все-таки долгая? Она, получается, занимает именно в среднем 2 дня, да, как говорится?
1: Да. Получается, вот если более детально посмотреть саму процедуру сегодняшнюю, это вот первый визит в банк для получения оригиналов документов, извещение о снятии залога, доверенности от банка для получения заявления о снятии залога в филиалах земагентства, в среднем занимает 1 рабочий день. Потом уже личный визит заявителя, филиал земагентства, ожидание в очереди, подача заявления. Потом после подачи бумажного заявления сотрудники филиала ожидание исполнения услуги регистрации снятия залога 5 часов в среднем занимает тоже на один рабочий день. И опять же повторный визит. То есть если все эти процедуры пройти, это в среднем как бы проходит 2 рабочих дня. И для упрощения как раз вот предлагается автоматизация этих процедур. Хотя у нас в земагентстве уже давно все материалы уже оцифрованы. Земагентство один из первых государственных организаций еще в 2000-х годах уже оцифровали все данные, и у них уже была база данных. Поэтому, несмотря на это, получается, здесь основной вопрос взаимодействия с другими государственными организациями. И еще вот в 2000-х годах, когда мы уже цифровую услугу оказывали, ни в одном организации государственных не было оцифрованных данных, поэтому в то время невозможно было вот сразу вот таким образом все интегрировать и оказать вот такие цифровые услуги. А сегодня, благодаря вот уже созданиям АО «Тундук» или других организаций, которые уже оцифровывают, уже есть возможность, и в том числе и в банковском секторе уже все данные оцифрованы, и есть возможность это все интегрировать и за короткий срок, можно сказать, сделать интеграцию и оказание онлайн-услуги.
0: Вот смотрите, вот вы назвали статистику, это довольно-таки большие цифры, да, за полгода 56 тысяч, 100 тысяч, 80 тысяч за предыдущие годы. Это значит, что каждый день большое количество людей идут, подают заявления, ждут в очередях и приносят вот вам все вот эти документы. Вообще, когда все документы приносят и к вам, получается, отдают, да, для того, чтобы это было рассмотрено снятие залога с недвижимости. Дальше вот этот процесс именно внутри вашей организации, он сколько времени занимает? То есть, в принципе, сбор всех документов занимает, скорее всего, больше всего времени, да?
1: Ну, конечно, да. Если это еще бумажное, то, конечно, это будет занимать больше времени. И плюс еще заявитель должен физически присутствовать и так далее. Это все усложняет и, конечно, больше времени потребует. А любая цифровизация, любая услуга, которая оказывается онлайн, это получается улучшает производительность труда, во-первых. Во-вторых, качество улучшается, потому что невозможно эти цифровые данные потерять, если вся инфраструктура хорошо развита. В принципе, всегда можно это отследить, смотреть и всегда контролировать. И, конечно, в первую очередь для граждан. Для наших граждан удобно, когда они, не выходя из дома, могут снять ограничения и в том числе и зарегистрировать права. У нас уже есть и услуги, которые онлайн-продажи есть у нас, допустим, и так далее. То есть очень удобно для граждан.
0: Получается, в течение следующих нескольких месяцев вы будете работать вместе с Тундук, с другими банками, да, чтобы получать от них оперативную информацию. Вот для этого должны быть разработаны специальные информационные системы, да?
1: Да, то есть проект реализуется совместно с госагентством, зимагентством, АО Тундук, Министерством юстиции, а также коммерческими банками и финансовыми организациями. То есть это совместный проект, и который требует технологический процесс. Там задействованы, конечно, и юристы, IT-специалисты, специалисты, которые знают вопросы регистрации недвижимого имущества и так далее. Поэтому этот процесс такой комплексный, сказать.
0: То есть, получается, вы сказали, что этот проект, его реализация и подготовка к запуску, скорее всего, будет 22 сентября, да, вы сказали?
1: До конца сентября, да. Но 22 июня начало, потому что они уже, подготовительные процессы начаты, совместно с нашими партнерами, уже некоторые уже процедуры уже протестированы даже, но в целом это в процессе. И хочу еще раз для наших радиослушателей дать информацию, что эта процедура еще не запущена, это планируется. В целом, как бы, вот в рамках этого проекта 100-дневная акселерация как раз вот этих всех оцифровки и цифровизации услуги.
0: Получается, скорее всего, вы еще будете все это время все же тестировать, да, как будет проходить вот эти процессы?
1: Это практически, можно сказать, сейчас вы знаете, да, что есть такое понятие big data, то есть большие данные. Практически это вот большие данные, когда нужно интегрировать данные не только зимагентства, нужно интегрировать это вот с системой Тундук, банковской системой. Это все аккумулируется, и там операции, миллионы, миллиарды операций происходит, и для этого нужны, получается, инфраструктура хорошая тоже, поэтому это все нужно будет протестировать, чтобы потом в дальнейшем не было сбоя и так далее. Вот эту часть, наверное, более подробно, наверное, расскажут наши партнеры из Тундук.
0: Гульниза Талайбековна, расскажите, пожалуйста, вот как данный процесс будет проводиться в течение следующих 3 месяцев почти. Я думаю, что у вас будет очень много работы, потому что помимо этого проекта у вас, конечно, много и других проектов. Вот как будете вы взаимодействовать и как будет проходить вот разработка, тестирование вот этой всей системы?
2: Здравствуйте. Да, на самом деле мы сейчас очень активно работаем над цифровизацией в целом всех госуслуг. Переводим ЦОНы в онлайн-формат, те же самые услуги УНА, кадастра. И у нас достаточно много услуг предоставляется со стороны кадастра. И это, получается, очередная новая услуга, которую мы запускаем. Тем самым планируется максимально разгрузить филиалы кадастра от физического посещения в целом. У нас уже функционирует около года услуга по наложению залога. Это первичное оформление, получается, того самого залога, да, при получении кредита. Услуга также разрабатывалась в рамках правительственных акселераторов. Была создана рабочая межведомственная группа. Там все представители банков, кадастра, Министерства юстиции, а также наших специалистов. Данные услуги для предоставления данных услуг используются разные цифровые сервисы интеграционные. Там участвуют Face ID, электронная подпись, сервис проверки доверенности в Э-нотариат. И это все в комплексном формате предоставляется вот гражданину. Поясню, как работает в наложении залога. Сейчас гражданин при обращении в банк для получения кредита, раньше, если представитель банка вместе с гражданином шел в кадастр, получал талон, ждал своей очереди, оформлялся там на месте, сейчас же он обращается только в банк. Представитель банка, в основном все представители банка, которые работают именно с этими кредитами по наложению залога, они все имеют инструкцию, как это оформить через мобильное приложение Тундук. Гражданин инициирует именно наложение залога, вводит туда данные доверенности банка и представителя банка. Это все проверяется онлайн в цифровом формате через обмен данными с нотариатом, Министерство юстиции. То есть если доверенность некорректна, либо уже истекла, это все на уровне системы блокируется. Тем самым заявка поступает к представителю банка, это залогодержатель. Он со своей стороны загружает необходимые договора, письма там, о том, что они берут в залог данное имущество. Подписывают свою электронную цифровую подписью. То же самое проделывает залогодатель, он подписывает также эти договора, документы электронной цифровой подписью, оплачивает госпошлину и направляется заявление уже в систему кадастра. В кадастре операторы регистрируют заявление, рассматривают в течение 5 часов по процедуре и в случае успешного рассмотрения направляют выписку о наложении залога, а также электронные документы вот, с цифровой подписью направляются уже представителям банка. Тем самым они уже нет необходимости посещать кадастр, могут вот так выдать кредиты уже в онлайн-формате. Да? И снятие залога планируется в таком же формате реализовать. Там же также задействован будет сервис Министерства юстиции по проверке доверенности, загрузка документов, писем от банка о том, что они снимают залог с данной недвижимости, и рассмотрение также в онлайн-формате и отправка необходимых документов уже непосредственно в банк.
0: Угу. Смотрите, вот это вся такая довольно-таки сложная система. Вы говорите, что когда на залог на недвижимость ставится, да, получается, обращение отправляется, то это делается совместно с сотрудником банка, да?
2: Да,
0: все верно. То есть они им все подсказывают, что делать и что нужно, какие документы загружать.
2: Да, все верно. Сотрудник банка сопровождает своего клиента, потому что услуга специфичная, там требуются какие-то заполнения, какие-то данные, которые может предоставить только сотрудник банка. Mm-hmm. То есть номер доверенности и ПИН представителя банка только может вот этот сотрудник свой предоставить. Это не открытые данные, да, то есть только для оформления вот этих сделок они предоставляют свои данные, тем самым они отправляют заявление в онлайн-формате.
0: Я почему спрашиваю? Потому что, наверное, процесс снятия будет проходить гораздо легче, да? То есть, получается, человек же должен будет сам в этом разобраться, или все же ему могут помочь сотрудники банка? Может быть, этот вопрос обсуждался?
2: Да, мы уже обсуждали этот вопрос. Снятие залога, он в любом случае будет также работать совместно с сотрудником банка, потому что, опять же, там требуется введение номера доверенности, ПИН представителя банка, а также банк должен приложить письмо официальное о том, что они снимают данный залог у себя с ареста. Только данное письмо, оно будет считаться юридическим обоснованием для кадастра, чтобы они могли снять залог. То есть, по сути, гражданин в любом случае обращается в банк в том, чтобы снять залог, банк предоставляет необходимые документы, а также инструкцию, как оформить онлайн-заявку через мобильное приложение.
0: Угу. Вот это очень нужная информация, я думаю, потому что не все могут разобраться, да, все-таки куда нажимать, учитывая то, что в Тундуке у нас все-таки очень много разных операций, которые нужны людям. Вот что касается самой этой системы, насколько это все будет происходить быстро? Вот здесь говорится о том, что это все будет делаться буквально за несколько часов. Система, то есть, тоже же должна быть хорошо налажена, чтобы все вот эти данные успеть обработать и чтобы не было ошибок.
2: Да, при сборе всех данных, то есть все необходимые проверки, они выполняются еще до подачи заявления, да, то есть во избежание всяких ошибок, неполадок, каких-то, допустим, я не знаю, доверенность не, уже просрочена там, либо что...
0: Это действие, вот, получается, сразу не пройдет, скорее
2: да,
0: всего, да?
2: Да, все необходимые проверки, они уже в процессе подачи они проводятся. То есть мы отправляем заявки уже по процедуре, как положенные, да, заявки. То есть рассмотрение там остается только согласно там, закону, да, там, необходимое обоснование достаточно, там, или еще, ну, не знаю, какие еще могут быть причины у регистратора кадастра, то есть им остается только принять решение. Все необходимые проверки по исключению таких несоответствий, это все уже прорабатывается на уровне подачи заявки. То есть мы блокируем подачу заявки, если есть какие-то несоответствия данных.
0: То есть, получается, грубо говоря, представителю кадастра нужно будет только пробежать глазами, проверить все документы и нажать на кнопку, чтобы это было одобрено.
2: Да, все верно. Да. И тем самым, да, сокращаются часы рассмотрения, нет необходимости ходить в филиал, потом еще сидеть там ждать, пока регистратор все архивы поднимет, все перепроверит. Это все можно вот уже в удаленном формате выполнять.
0: А получается, итоговый результат, он будет виден через Тундук, либо через банки тоже будет какое-то уведомление, может, в приложении?
2: Да, в Тундук, конечно же, будет отправлено уведомление о том, что заявка успешно рассмотрена или же отклонена по какой-то причине. Представители банка, в свою очередь, тоже по своим каналам, уже непосредственно от кадастра, тоже будут получать необходимые документы, подписанные цифровой подписью. То есть подтверждение с их стороны о том, что действительно кадастр снял залог. Вот.
0: Получается, что вообще могут ли быть какие-то сбои, потому что мы знаем, что со стороны каких-то банковских приложений, да, иногда бывают сбои, и, например, в Тундуке там также есть такой раздел, которым, я думаю, пользуются многие, да, можно оставить свое обращение. Вот как понять, что процедура все-таки прошла правильно, например, уведомление может прийти в этот же день, если там человек в 3 часа это все оформил, или может оно прийти, или это уже на следующий день откладывается?
2: Да, на самом деле сбои — это уже технический вопрос, то есть, к сожалению, есть факторы, на которые мы никак не можем повлиять, это аварии там, в центрах обработки данных, где сервера хранятся. А также, так как здесь комплексный подход применяется, это обмен данными через разные информационные системы, там, как я и говорила, очень много систем участвует, это Face ID тот же самый, это отдельная система, электронная цифровая подпись, это отдельная система, Министерство юстиции, это отдельная система, система кадастра, это один. Все они лежат в разных ЦОДах, да, платформах, но у кого-то может произойти там отключение света, да, с чем мы сталкиваемся сегодня. И, к сожалению, таких вот, конечно, там проводятся какие-то резервирования, но все равно такие случаи встречаются, к сожалению, по сей день. А насчет уведомления. Да, конечно, при первичной подаче осуществляется сначала регистрация заявления. В течение, по-моему, часа в системе кадастра производится регистрация самого заявления. Тогда гражданин и представитель банка получают уведомление о том, что данное заявление зарегистрировано и отправляется также предполагаемый срок выполнения. Это вот если, допустим, успевают в первой половине дня, это в 10 часов там, ну, условно к 3 часам там ваше заявление, предполагаемая дата исполнения, они получают такого рода уведомления. То есть также отслеживать статус исполнения можно в самой заявке, непосредственно в приложении.
0: Азамат Санхариевич, вот скажите, по статистике мы видим, что в день большое количество, нет, не в день, в год большое количество, да. Ну, естественно, в день
1: тоже. В день тоже, конечно.
0: Да. И вот как, все-таки как сотрудники...

0: человеческий фактор. Я бы вот хотел бы остановиться, вот вообще вкратце, в принципе, рассказали, но в целом, как бы, как она будет работать, эта вся процедура. Мы знаем, что вот основная идея заключается, весь процесс будет доступен дистанционно через мобильное приложение Тюндюк. И первое, это вот как раз после погашения кредита гражданин сможет через приложение Тюндюк инициировать процедуру снятия залога. И эта процедура, то есть заявитель должен указать обязательно объект недвижимости. Mm-hmm. А в кадастре, как уже сказали, своя внутренняя система, где есть идентификационный код недвижимого имущества. Она является уникальной, которая не повторяется по всей республике. И указывая код, инициируется эта процедура снятия залога, и сотрудник банка получает соответствующее уведомление. Потом уже он прикрепляет электронное подтверждение о снятии залога и заверить его облачной цифровой подписью. Здесь как раз есть, вот уже упомянули о том, что именно сотрудник может, так как система Тюндюк работает только физическими лицами, mm-hmm. пока юридическими не работает, соответственно, здесь и вот эта процедура доверенности. То есть банк дает доверенность сотруднику, имея доверенность от банка, сотрудник своим пином или своим Тюндюк уже заверяет его своей подписью, ну, от лица уже банка. Mm-hmm. Соответственно, после того, как это все заверяется, клиент проходит процедуру оплаты. Здесь как раз вот так решили, что именно залогодержатель, клиент оплачивает услугу. После оплаты государственной услуги автоматически поступает соответствующий филиал наших органов, потому что земельное агентство имеет несколько филиалов по всему mm-hmm. региону.
1: А оплата, извините, она
0: автоматизирована, mm-hmm. это все уже отработано в системе Тюндюк. Другие услуги все уже проходят через любую систему оплаты. Это М-банк, это может быть АИЛ-банк или Эль-банк, любая mm-hmm. платежная система, там уже все реализовано. И гражданин, то есть филиал, после завершения процедуры, как гражданин, так и банк получает электронную выписку, подтверждающую снятие залога. Только после оплаты, видите, да? Угу. И вот получается, вот это самое главное, подача заявления займет всего там несколько минут, и гражданину больше не придется посещать ни банк, ни земагентство, а достаточно через эту систему уже снять залог, то есть снятие залога. И внедрение этого сервиса позволит существенно сократить срок оказания услуги, снизить количество очередей, исключить использование бумажных документов, уменьшение коррупционных рисков, которые всегда у нас в первую очередь, всегда, когда есть очередь, всегда люди хотят быстрее, и появляются уже вот эти коррупционные риски. И обеспечить предоставление услуги по принципу не выходя из дома. Да? Uh-huh. И здесь, конечно, при успешной реализации и запуске этой системы, что можем получить? То есть эта система позволит сократить срок подачи заявления от 1-2 дней до 10 минут или там часов, допустим, да, исключить посещение филиалов, это практически сокращение очереди на 20% или больше, в зависимости от филиалов, допустим, да, где меньше очереди, исключить бумажные документы и бюрократические проволочки, автоматизированная передача подписанных ОЦП электронных документов соответствующих филиалов земагентства, сокращение бумажного архива или вообще бумажной волокиты практически там на 2-3-4%, и внедрение принципа экстерриториальности. Это значит, что человек, который живет в Аше или в Баткене или в Найскуле, может всегда снять залог в Бишкеке, допустим, и mm-hmm. то же самое, да,

0: кто живет в Бишкеке, могут свой залог снять в Баткене или в регионах, в любом месте. И, конечно, экономия времени и финансовых средств, затрат граждан на выезд, на банковские какие-то эти филиалы посещения банка или земагентства, электронное уведомление о снятии залога в личном кабинете клиента или банковского сотрудника, или самого банка. И вот как раз сокращение времени обработки заявления для самих специалистов даже. Это удобнее не только для граждан, а для самих специалистов банка и для самих специалистов агентства, земагентства, филиалов. Ну, в принципе, мы уверены, что запуск данного сервиса станет очередным важным шагом в развитии цифрового государства и повышения качества государственных услуг для граждан всей страны.
1: А еще скажите, пожалуйста, вот когда эта услуга будет, получается, проведена, то именно будет ли сохранен вот этот документ о том, что залог снят, и он, наверное, будет храниться на каких-то серверах, или он останется в Тундуке и будет доступным, ну, потому что вдруг какая-то ошибка не может же, да, возникнуть все-таки?
2: На самом деле информация о том, что есть залог, наложен залог или обременение какое-либо вообще или нет, он хранится в информационной системе непосредственного госоргана, это вот система кадастра. А у нас в Тундук также доступно получение справок, это выписка права на недвижимое имущество, либо история права. Эти справки формируются в реальном режиме при получении данных с базы кадастра в реальном режиме. То есть, если он сегодня снимает, до снятия он может получить одну справку о том, что залог имеется. После снятия он может повторно получить эту справку, и там уже будет написано то, что залог обременения не имеется. То есть, все данные хранятся непосредственно у поставщика услуги, владельца базы данных. И выписки, подтверждения о том, что залог есть или нет, его всегда можно в онлайн-формате, в реальном режиме получить в Тундук.
1: Угу. Получается, эта выписка, она доступна будет в бесплатном формате или
2: все-таки нет, вкладом? К сожалению, это платная услуга согласно реестру предоставления государственных услуг. Там установлена 212 сумм на сегодняшний день. Она у нас предоставляется уже более 3 лет, в Тундук она доступна. Но первичное получение подтверждения при снятии залога, она будет бесплатна. Если же повторно хотят какую-то актуальную выписку получить, тогда уже за нее надо будет заплатить.
1: Хорошо, а получается сама услуга снятия залога, стоимость не поменяется, да?
2: Да, как в онлайн, как в офлайн формате, она остается так и прежней. 1900 сумм примерно вот так.
1: Хорошо, Азамат Асанкариевич, вы упоминали о том, что на сегодняшний день многие услуги именно были оцифрованы, да, и сейчас работа уже давно так проводится более в таком формате и быстром, да, формате, и вообще вот эта услуга вводится для того, чтобы взаимодействие было между банками, между организациями в довольно-таки быстром формате. Вообще по этому проекту, получается, будут задействованы сразу все банки, правильно, да? Или во время пилотного проекта вы только с несколькими будете пробовать вот эту услугу, опробовать, да?
0: Да, в принципе, у нас уже есть взаимодействие с банками, которые уже не только государственные и коммерческие банки. У нас уже есть соглашения, договора, которые взаимодействуют не только по залогу. И многие банки уже, у нас уже есть услуги, которые по недвижимости, они могут получать любую информацию. И поэтому, в принципе, там проблем нету, вот только могут быть вопросы технического характера. Ну, это тоже решение.
2: Я думаю, мы охватим, в принципе, все банки, потому что Как я говорила, сейчас у нас уже активно работает услуга по наложению залога. Там задействованы практически все банки, так как сейчас эта услуга предоставляется только в онлайн-формате. И практически все представители банков, которые работают непосредственно в этом направлении, они имеют инструкцию по наложению залога. Снятие залога практически аналогичная же услуга. Чуть-чуть меняется бизнес-процесс предоставления услуги, но у нас есть своя рабочая группа с представителями банков, там активно консультация ведется в целом, поэтому я думаю, в принципе, можем охватить практически все банки.
0: Угу. Вот как раз до конца сентября будет возможность со всеми банками проработать, протестировать, прогнать эту систему, и чтобы потом вот никаких каких-то вопросов не возникало касательно именно вот этого сервиса.
1: То есть получается, если все действия будут выполнены, все тестирования пройдут, то, грубо говоря, скорее всего, услуга станет доступна с октября.
0: Ну, дай бог, скорее всего, будет, да? Да, если все будет успешно, то в планах.
1: Хорошо. Гульниза Талайбековна, расскажите, пожалуйста, вот сейчас над какими еще услугами работает Тундук, и вот что, какие еще услуги сейчас улучшаются или модернизируются, что вы планируете вот на ближайшие, может быть, месяцы?
2: Да, как я уже упоминала, мы сейчас активно оцифровываем именно те органы, где имеется массовый наплыв, это у нас ЦОН, это у нас УНА, это кадастр. Да. Помимо этих, именно получается в ЦОНах сейчас за паспортами, это неизбежный процесс, да, получается, каждый гражданин должен получить паспорт, ЗАГСовские услуги. И вот большинство этих услуг мы уже оцифровали. На днях запускается именно регистрация брака, подача заявления онлайн для получения даты для регистрации брака. Да, это будет торжественно, там, либо в ЦОНе просто расписаться. Тем самым граждане получают возможность посетить ЦОН только при получении корочки. Да. При бронировании дня они могут это сделать уже в онлайн-формате.
1: А сейчас они бронируют лично?
2: Да, они посещают вдвоем еще, не только один представитель, то есть вдвоем должны посетить ЦОН, написать заявление, и только тогда они имеют право взять дату на регистрацию брака. Сейчас же мы это переводим в онлайн-формат, можно будет выбрать доступную себе дату, там будет календарь доступен. Вот. Также с завтрашнего дня запускается у нас получение пособия Баларысы. Это до 3 лет всем детям будет выплачиваться по 1200 сом. А завтра Буэрса запускаем с утра услугу по подаче заявления. Вот. Также у нас планируется это... все получение паспортов мы уже перевели в онлайн-формат. Это пока что для взрослого населения это вторичное оформление, замена при утере, при порче, да, то есть первичное в 16 лет, первичное, к сожалению, пока что нужно будет посещать, потому что там нужно собрать необходимые биометрические данные, ваши отпечатки пальцев, это, ваша фотография актуальна, ваша электронная подпись, ну, вот физическая подпись, которая на паспорте печатается. Вот. Дальнейшее же получение именно заграничного паспорта, замена ID паспорта, это все мы уже перевели в онлайн формат. Вот, из самых активных это вот в ближайшее время запустится вот Баларысы и регистрация брака.
1: Гульниза Талайбековна, к сожалению, я не могу не спросить вот поподробнее, можно по поводу Баларысы, потому что многие спрашивают, где именно можно найти эту услугу, что нужно печатать для того, чтобы вот родители смогли все-таки зарегистрироваться.
2: Это все также будет уже в авторизованном кабинете мобильного приложения Тундук. в соцвыплатах в категории будет размещен. Также поисковиком можно будет без проблем воспользоваться, ввести просто ключевое слово РСЭ, и услуга сама найдется. Весь инструктаж будет опубликован вот в описании услуги. Также мы завтра массово будем пускать пиар-компанию по инструкции, каким образом можно подать заявку. Также внутри услуги будет доступно общение с чат-ботом, это вот по своим вопросам процедурным задать. Все необходимые документы ЗАГСа будут подтягиваться уже автоматически, то есть прикрепление каких-либо документов это не требуется. Минимальное количество вообще каких-либо данных, введение каких-либо данных. Вот. Завтрашнего дня БУРСА. Вот. Первая подача заявлений и первые пособия, да, скажем, детям, всем детям без ограничений.
1: Хорошо, я надеюсь, что этот процесс пройдет достаточно гладко, да, и что все родители детей до 3 лет смогут получить, вот, понять и найти, каким образом это нужно сделать. Азамат Асанкариевич, у нас до конца программы остается несколько минут. Вот давайте, подытоживая сегодняшний эфир, еще раз расскажем, что нужно все-таки сделать, какой системой разработкой вы еще занимаетесь и когда она примерно будет доступна.
0: В принципе, эту систему технически отработали. Нужно будет ее просто воплотить в жизнь. Это как раз самое, как бы, сложное. На самом-то деле любая информационная система разрабатывается быстро. Это зависит от программистов, там, аналитиков и так далее. Но самое важное – это реализация, воплощение его в жизнь. Потому что этой системой не будет пользоваться только один человек. Это практически все граждане, которые будут задействованы вот в залоге, в ипотеке и так далее. Да? Поэтому грамотность, цифровая грамотность для граждан и плюс, конечно же, для сотрудников банка, для сотрудников земагентства, это все важно. И вот как раз процесс заявления, в принципе, как мы уже говорили, 10 минут, процесс регистрации без его присутствия в течение 5 часов, опять же, это вот от сотрудника зависит, он может быстрее это принять, получить, и сразу в течение полчаса может даже принять. Поэтому это может тоже как бы сократиться в зависимости. Поэтому я сказал, что человеческий фактор никогда здесь не отменяется, поэтому от человека будет все равно зависеть. И сокращение сроков подачи, исключение посещения, исключение бумажной волокиты, принцип, вот, как мы уже говорили, экстерриториальности, когда может в любом месте, любой гражданин, может даже и за рубежом, если у него доступ есть, в принципе, они могут это все сделать. Ну, в принципе, система будет, принцип не выходя из дома, и надеюсь, что, в принципе, реализация будет тоже успешным. Мы будем как бы стараться, чтобы все было как запланировано. Все, большое вам спасибо.
2: Спасибо.
1: Хорошо, я надеюсь, что система разработка и апробация этой системы пройдет хорошо. Я напомню, что сегодня в программе «Точка зрения» приняли участие ведущий специалист сектора цифровой картографии управления цифровой трансформации Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии при Кабмине Азамат Карыпов, координатор проекта ОАО «Тундук» Гульниза Умаркулова. Программу «Точка зрения» провела Айда Низаркулова.
3: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтөлөк болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты-жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактар үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте тариздилген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
4: Биринчиде музыка.